0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: свое время.
1: 7 часов.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер. Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания ЕСМОСТРОЙ строила.
5: А они крыши чинят?
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. ЕСМОСТРОЙ. По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну, здорово всем, чё кого, какие движения. Да, движение, кстати, по понедельникам гораздо чуть более проверено, да, уже вроде как бы история. У нас есть с вами возможность подвигаться. Вот я наблюдал сейчас на дороге огромное количество людей, которые бегают. Ребята, вы чего вообще? 3 августа, вы заметили? Нет, что жара сегодня уже. Уже, кстати, ну, как будто бы жарче, чем обычно, да, потому что на этой неделе нам обещают, по-моему, самую горячую неделю. Мол, поговаривают, до 36-37 градусов дойдет, но оно и понятно, все-таки август месяц. Да, о погоде сейчас чуть позже обязательно расскажем, а пока напомню. Во-первых, в эфире утреннее шоу 3-4. В одном пока что лице, в моем, но оно за двоих точно. Дина сегодня у нас работает, но где-то в другом месте. Возможно, приторговывает арбузами, потому что начался сезон. А она любит это дело, друзья. Что касается нашего эфира, конечно же, ждем чего-то такого необычного. Ну, во-первых, стопудово будет конкурс под названием «Проще простого». Как всегда, необычность присутствия вашего, значит, соответственно, конкретного, ну, не знаю, ну, энтузиазма, что ли, может быть, интеллекта тоже иногда, удачи, смекалки. Все это важно для нашего эфира, потому просто врывайтесь, когда об этом мы объявим. Будет, ну, естественно, разговор на тему сенсаций и курьезов, которые за выходные происходят, не только какими-то такими, знаете ли, около негативными новостями иногда мир наполняется. Вот стараемся находить лучшее из лучших новостей, конечно же, и даем вам, так сказать, на закуску. Что касается нас, конечно же, мы будем рады пообщаться на тему календаря. Почему? Потому что все-таки надо находить праздники еще и в обычный будний день, особенно такой, как понедельник, 3 августа. Короче, стартуем, друзья. Вы слушаете Радио Волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу. Хит твоего города на Волгоград-ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Ну, давайте посмотрим в календарь, а точнее, давайте сначала посмотрим быстренько на вот этот самый прогноз погоды. Сегодня ясная погода нам обещают синоптики и 33 градуса днем, ночью 24. Завтра на повышение пойдем, смотрите, 35 уже днем, 27 ночью. Правда, будет пасмурно, и к вечеру небольшой дождь нас ожидает. Ну, вот какая-то такая история. По крайней мере, на пару дней точно можно какие-то дела загадывать. Например, вот сегодня точно можно загадать, например, покупку арбуза. Как по мне, почему бы в день арбуза не купить арбуз? Или все-таки еще рановато? Кто там уже покупал, уже пробовали? Что скажете? Есть конкретно хорошие, так сказать, образчики. У нас сегодня из праздников день поцелуев зеркалом. Ну, наверное, все-таки в детстве кто-то добаловался, да? Особенно люди с нарциссическим таким, знаете ли, складом характера. У нас был такой один Эльнур Нугманов, по крайней мере. Любил целовать не только зеркало, вообще все стекла до сих пор отмываем от него. Где отражение было, там и поцелуи. День кучки орехов. Ну, это нормальная история для любого стола, друзья. У меня стабильно находятся какие-то орешки на столе, чтобы что правильно, немножко перекусить. Согласен, калорийная еда, но если по чуть-чуть, если немного, то как раз именно с помощью калорий ореховых можно перебить аппетит. Ну, а дальше уже не переесть чего-то более мощного. Так, из событий, которые, ну, сегодня точно можно, так сказать, пометить в своем историческом журнале, открылся первый московский международный кинофестиваль в 1959 году. Впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса. Это американская подлодка «Наутилус» в 1958 году. Также из событий, которые можно отметить, наверное, как важные, ну, то, что в Лужниках прошла торжественная церемония закрытия 22-х Олимпийских игр в Москве в 80-м году, тот самый знаменитый плачущий Мишка поднялся в воздух. Плакала тогда не только наша страна, полмира тоже слезу пустила. Мы же, если и будем сегодня пускать слезы, то только от смеха. Ну, надеюсь на это, конечно же, у нас есть для этого поводы. Еще раз напомню, впереди конкурс «Проще простого», где мы будем только рады улыбнуться и, возможно, пустить слезу одновременно за человека, который победит. Напомню, что сегодня классный конкурс. О том, какие призы и в каких конкурсах разыгрываются, вы можете узнать, кстати, в нашей телеге. Напоминаю, подписывайтесь обязательно на наш канал. Телеграм-канал тоже работает. Там как раз все эти самые интересные новости проскакивают практически каждый день. Будьте с нами на связи.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: заявки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
8: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
7: И на вкусняшки хватило!
9: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
2: Да-да, друзья, можно уже звонить 39-101-5. «Соль Перец» предлагает нам классный подарок. На прошлой неделе разыгрывали, на этой тоже будем. Сертификат на 3000 рублей от спонсора ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль и Перец». Ну, как бы такой вполне себе очень неплохой приз, я бы сказал, особенно для людей, которые прекрасно понимают, сколько сейчас приблизительно стоит подготовить ребенка к школе. Ну и вот прямо сейчас поиграем. Соответственно, для того, чтобы победить, нужно дозвониться. 39-101-5. Дальше будет один вопрос, два варианта ответа. Алло, привет.
3: Да, привет.
2: Кто это?
3: Мария.
2: Мария. Маш, чем занимаешься в данный момент времени? 7 часов 38 минут.
3: Собираюсь на работу.
2: Незавидная у тебя судьба, как говорится. Как и у всех нас, в принципе, это нормально. В 7.38 собираться на работу. Работа начинается во сколько?
3: 8.
2: Ну, тогда ты точно опоздаешь, тем более мы сейчас специально будем делать все для того, чтобы не получилось приехать вовремя. Зато наверняка будешь рада победе. Почему-то мы в этом, как всегда, уверены заранее. У нас сегодня в календаре мы обнаружили, что, оказывается, в этот день состоялось закрытие Олимпиады 80 в Москве. Вот подумали, было бы неплохо задать вопрос, связанный именно с этим событием, которое, ну, действительно потрясло весь мир в хорошем смысле этого слова. Ну, кстати, были и разные там моменты, связанные, например, с бойкотированием этой Олимпиады. Нас интересует вот что. В свое время, в 1974 году, на сессии Международного олимпийского комитета в Вене состоялось голосование за город, который, соответственно, будет принимать Олимпиаду 80. Какой город претендовал вместе, соответственно, с Москвой на вот этот самый, ну, такой сейшн спортивный, да, на события мирового масштаба. Это был Лос-Анджелес или это был Нью-Йорк? Ну, то есть два американских города. Один из них действительно участвовал в борьбе, можно сказать, один на один. 39 голосов против 20. Победила Москва.
3: Так, победила
2: интуицию.
3: Москва.
2: Да, победила Москва, соответственно. А кто проиграл? Лос-Анджелес или Нью-Йорк? Гуглить не надо, можешь просто говорить. Мы уверены, что
3: Нью-Йорк.
2: Ты ответишь про Нью-Йорк, да? Лучше бы ты гуглила, да, получается?
3: Лос-Анджелес?
2: А, я не знаю. Что еще раз говоришь? Какой правильный ответ?
3: Лос-Анджелес.
2: Лос-Анджелес. Принято. Это правильный ответ. Чуть было не сорвалось... Рыбка с этого, понимаешь ли, крючка. Так нельзя делать, нельзя. Интуиция где?
3: Да, спасибо большое.
2: Да не за что, ладно, у нас такая история, что призов-то немерено, вот. Но и терпение тоже, как говорится, вообще нескончаемое. Поэтому поздравляем тебя с победой. В любом случае, спасибо. Есть право отметить эту победу в эфире, прикричав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко, чтобы разбудить тех, кто сейчас такой: а, что надо вставать? А мы такие: на тебе, голосом Марии. Ну-ка.
3: Доброе утро!
2: Ну, а дальше название утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Ну да, надо тихо говорить. Надо громче, громче.
3: 3-4.
0: Во! 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Мам, я школьную форму больше не надену.
5: Так, и что ты предлагаешь?
4: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
5: Эх, мне бы такую в школьные годы.
6: Бренд детской

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
6: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: Тяни, звони скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 60.

0: на Волгоград FM. Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
1: Так, друзья, ну, получается, ну, можно, наверное, все-таки найти фанатов, в том числе и на Волгоград-ФМ, фанатов того самого Вани Дмитриенко, который, по сути, стал рекордсменом. Он стал самым молодым исполнителем в России, ему сейчас 20 лет, собравшим полностью раскупленный сольный концерт на площадке «Лужники». Друзья, да, это огромное количество людей. И, соответственно, буквально вчера, судя по всему, был концерт вчера или позавчера, я точно не помню, не буду врать. Так вот, sold out. Вань Дмитриенко – самый молодой исполнитель в России, который сделал это. Поздравляем его с этим действительно достижением и надеемся на то, что дальше будет продолжать радовать своих фанатов своим же творчеством. Ну, а мы продолжаем, друзья. Есть сенсации и курьезы, которые приходят к нам со всего мира, в США. Пожалуйста, вот лайфхак для наших сотрудников ГАИ. Значит, один полицейский выписал 74 штрафа водителям, которые сидели в телефоне, будучи кустом. Да, полиция провела шедевральную операцию по выписыванию штрафов водителям, сидящим за рулем в телефонах. В городе Даннелин в штате Нью-Джерси сотрудник полиции надел костюм куста. Причем буквально. Фотку вижу, действительно очень круто выглядит. Значит, засел возле дороги, фотографируя водителей, соответственно, из специальной ниши, которую очень трудно разглядеть. В итоге получается, что те, кто сидел в смартфонах, получили штрафы. 74 штрафа – это пока что лучший результат. Точно кто-то получит премию. Но мало того, что он сам был в костюме куста, у него, оказывается, был еще коллега, который надел футболку с надписью «Не коп». Его тоже никто не замечал, потому что, ну, как бы, а смысл, да? Вот не коп ходил там тоже недалеко от дороги. Дальше, соответственно, значит, куст снимал людей, которые сидели в телефонах. Ну, и огромное количество штрафов прилетело людям, которые, так сказать, допустили такую вольность себе. Сидеть в телефонах, конечно же, мы не желаем и водителям в России, в Волгограде, тем более, потому что мы сами с вами находимся на дорогах общего пользования. Вот поэтому ни пешеходы, которые переходят через пешеходный переход, друзья, ни водители, которые, тем более, должны следить не только за обстановкой у себя внутри автомобиля, но и за пределами ее, конечно же, не должны злоупотреблять этим гаджетом. Я думаю, что многие уже научились как-то, ну, находить баланс, уже есть специальные там подставки, hands-free технологии и так далее. Просто одно легкое нажатие или даже, не знаю, иногда взглядом можно, наверное, все-таки принять звонок, если уж действительно надо. Главное не переписываться и уж тем более не залипать в рилсах и так далее, друзья. Это, наверное, основная наша задача для того, чтобы соблюдать все правила дорожного движения и нести ту самую ответственность за безопасность. Ну, что касается нас, мы тут вам безопасненько поставим сейчас пару песен в концовке этого часа. Конечно, желаем, чтобы вы во втором часе снова окунулись в процесс познания каких-то интересных фактов. Будем вам рассказывать много чего прикольного. Ну, а пока продолжаем. Слушаешь Волгоград FM и утреннее шоу 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер. Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Да, да, друзья, прямо сейчас давайте все-таки что делать, правильно? Ну, разбираться с тем, что нас ждет. Во-первых, напоминаю, что в этом часе у нас есть разговор на тему погоды. Будет также, естественно, расклад, связанный с различными фактами в рубрике «Живи с этим». Конкурс «Навигатор» и, конечно же, рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Все это будет обязательно. Вот, также у нас есть, как всегда, что-то интересное. Ну, например, вот тест-драйв. Да, мы посетили с Диной одно очень интересное место. Напоминаю, что спонсором тест-драйва на правах рекламы является ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич, сеть «Кофеин Кофе Чиз». Ну и, соответственно, где мы были? Правильно, в ТРЦ «Мармелад». Побывали там, нам очень понравилось. Да, напоминаю, что, конечно же, наша любимая сеть «Кофеин Кофе Чиз» — это волгоградская история. Уже не первый год, друзья, не первый год, а целых сколько там, несколько десятилетий уже, можно так сказать. Естественно, есть во всех районах Волгограда и в самых больших торговых центрах тоже присутствует. От Волжского до Волгограда вот эти самые сеть кофеин предлагают нам вкусные авторские напитки, конечно же, огромное количество различных десертов, поэтому не стесняйтесь, да, просто обязательно заходите, смотрите, кушайте, пейте. Лично мы попробовали самостоятельно огромное количество всяких прикольных историй. Ну, например, мне очень понравилась отдельная коллекция, которая называется «Полезные миксы». Сразу скажу, что это прямо для тех людей, которые вышли из спортзала, а сейчас практически в каждом торговом центре большом есть спортзал. Так вот, там есть с протеином, друзья, и с коллагеном полезный микс, то есть напитки, в которые непосредственно делают протеиновый коктейль и добавляют кофе. Мне очень понравился. Соответственно, что там? Ну, понятное дело, что есть белок, который нам часто очень нужен и не хватает в течение дня. Ну и отдельно с коллагеном. Напитки полезны для улучшения упругости кожи, укрепления суставов, поддержания здоровья волос. Это вот отдельная история, о которой, соответственно, я тоже рассказал, непосредственно находясь в кофейне «Кофе Чиз» на втором этаже, или, по-моему, третий, да, это в ТРЦ «Мармелад». Я там не разбираюсь в этих этажах. Очень хорошо посидели с Диной, соответственно, попробовали разные напитки, но подробнее будем рассказывать в течение этой недели. Ну, опять же, видео скоро появится на стенах нашей группы ВКонтакте «Волгоград ФМ». Прямо сейчас давайте стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на «Волгоград ФМ».
3: Реклама.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Я больше не могу без окон.
12: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа. 43-55-13.
13: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
14: Волгоград ФМ представляет Рябцев Фэшн Шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград ФМ.
15: Спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
16: Мам, я школьную форму больше не надену.
17: Так, и что ты предлагаешь?
16: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
17: Эх, мне бы такую в школьные годы.
18: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
19: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Давайте поговорим о погоде. Сегодня нам обещают солнечную погоду и без осадков. Друзья, готовьтесь к тому, что 33 градуса вы увидите на столбике термометра, который висит за окном. Ночью будет попрохладнее, что логично, 24 градуса. Ветер практически не ощущается, 3 метра в секунду, северные направления. Завтра, возможно, как раз этот северный ветер принесет нам увеличение температуры воздуха, что нелогично, но логично для августа. 35 градусов тепла, пасмурно, при этом к вечеру возможен небольшой дождь.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: УУ «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ай...

0: на Волгоград FM.
1: Некоторым ученым, как говорится, дай только повод. Ну и вот нашли таки повод разобраться, на каком языке кричат новорожденные младенцы. Короче, выяснили, что они кричат с интонацией, характерной для языка его матери, которую они слышат еще в утробе. Ну, сейчас выясним. Такие выводы сделаны немецкими учеными на основании анализа плача 60 младенцев. Ну, то есть, немаленькая группа была исследована. Половина из которых была рождена в немецкоговорящих семьях, а другая во франкоговорящих. Выяснилось, что дети француженок при каждом крике повышают интонацию в некоторых моментах, а дети немок, наоборот, понижают. И именно такие интонационные перепады характерны для соответствующих языков, да? Ну и предполагается учеными, в первую очередь, эта теория о том, что голос новорожденных подстраивается под нужный акцент для установления более тесной связи с матерью. Получается, что, ну, можно и на абхазском. Нет-нет, проплакать что-нибудь, правильно же? В общем, друзья, прислушивайтесь к своим детям, особенно если они совсем недавно родились. Кто его знает, может быть, услышите знакомые до боли интонации в плаче. Хотя, если честно, в целом до боли иногда дети кричат так, что аж слушать страшно, да? Ну, как будто бы шаман поет. Вот, ладно, друзья, впереди у нас классная история с отличной музыкой. В общем, живите с этим и, конечно же, никогда не плачьте.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
2: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
1: И на вкусняшки хватило.
3: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.

0: что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Да, это конкурс «Навигатор» в утреннем шоу 3-4 на Град FM. Друзья, давайте звоните уже 39-101-5. У нас есть классный приз на эту неделю. Разыгрываем, значит, от нашего спонсора Луганского музея изобразительных искусств имени Машкова посещение новой выставки в музее Машкова на двоих. 0+, ограничений по возрасту нет, поэтому можно уже звонить даже тем людям, которые чувствуют, что могут сходить с детьми, почему бы и нет. В августе месяце надо, так сказать, заполнить все вот эти пропущенные моменты, где-то что-то посидели дома, лишний раз куда-то не сходили. А вот, пожалуйста, музей Машкова приглашает посетить выставку современного китайского художника Канг Миньи. «Высокое небо и далекие горы». Экспозицию старинного китайского фарфора тоже можно будет там увидеть. Магия живописи и красота традиций в одном проекте. Музей Машкова, улица Чукова, 37, 0+. Можно уже дозваниваться. Алло, привет. Алло, привет. Да-да, слышим. Кто это?
1: Алло, еще раз, извините, пожалуйста.
0: Да-да-да,
1: привет. Рулем еду, я сейчас...
0: Да, желательно как-то соблюдать правила дорожного движения. Если и за рулем, то хотя бы hands-free. Главное, слушать нас с помощью телефона, то есть не сильно...
1: Я дополнительно скажу. Я давно слушаю ваши передачи, Всегда хотел попробовать сыграть. Ранее в свою бытность, молодость, я таксовал. Как бы знаю, немножко город Волгоград. Вот попробуй испытать свою удачу.
0: Ну давай, как тебя зовут?
1: Меня Олег зовут, мы с тобой тезки.
0: Олег, играют два Олега, один против другого. Но на самом деле, как будто бы я за.
1: Я оба с Тракторозаводского района.
0: Так, все, исключаем все вопросы из Тракторозаводского района. Будут только про другие. Ну давай, смотри, у нас есть вопрос. Давай. Ну, естественно, мы стараемся привязаться к дате. И вот сегодня, 3 августа, 80-го года, состоялось торжественное закрытие Олимпийских игр в Москве. Смотри, улица Московская и Олимпийская, они в разных районах? Они в одном районе?
1: Нет, Дзержинский район.
0: Не, смотри, в разных районах, в одном районе или в разных городах? Волжский или Волгоград? Давай, поехали.
1: Так, Московская, но это и Олимпийская, это Дзержинский район, если не ошибаюсь. Это один район должен
0: смотри,
1: быть.
0: Смотри, про Московскую, про Дзержинский район ты как бы четко сказал. Давай дальше, что с Олимпийской улицей?
1: Да, Олимпийская есть улица, тогда это два разных района.
0: Хорошо, ну пусть будет так. Красноармейский район, улица Олимпийская там расположилась, соответственно, правильный ответ в разных районах. И это пока что правильный ответ на первый вопрос. Поехали дальше. Смотри, значит, 3 августа 42 года началась первая экспедиция 1492 года. Ой, перепутал. Началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет. Соответственно, у нас есть такая улица, улица Колумба. Давай, где она? В Городище, на Горького, Максима. Или ГЭС. Да, правильно. Здесь как будто мы угадали. Но это был вопрос специально для тебя, изначально созданный. Мы
1: спасибо
0: его
1: большое.
0: Сгенерировали быстро. Смотри, вот 3 августа 59 года в прошлом веке в Москве открылся первый международный кинофестиваль, и в Волгограде, оказывается, есть улица Фестивальная. Нас интересует, какой же она длины? Приблизительно 1,1 километр, 2,1 километра или 3,1 километра? Короткая, средняя или длинная?
1: Давайте дать что-нибудь среднее. Давайте среднее тогда, средней длины.
0: Угу. А ты сам вот считаешь свой рост средним, коротким или длинным?
1: Длинным.
0: Вот. А улица Фестивальная получается какая?
1: Длинная улица.
0: Ну, как будто бы, ну, как будто бы
1: ну,
0: есть.
1: Ну, я правильно сказать.
0: Какая? Правильно. Правильный вариант. Какой?
1: Третий.
0: Ну, смотри, 1,1, 2,1, 3,1. Как будто бы. Я не просто так переспрашиваю. Вот, как будто бы. Ну, это такая, знаешь, история с навигатором, где мы не можем себе позволить много подсказок, но как будто бы две точно есть. Одну мы уже израсходовали.
1: Вот, третий вопрос будет тогда
0: 1,1. 1,1. Коротенькая улица. Хорошо, принято. Пускай будет так. Ладно, я как мог тебе
1: извините,
0: пытался...
1: Извините, пожалуйста, но я вот правда. Вот мне вот перед два очень прям хорошо наелись.
0: Вы прибыли к месту назначения. Это правильный ответ. Нормально. 1,1. Короткая улица Фестивальная. Ну как, относительно короткая. Есть-то еще короче улицы на территории Волгограда и области. Вот, поздравляем с победой. Как ни крути, все-таки вот именно тот самый опыт таксования дает свое. Ну, по крайней мере, про ГЭС. Ты точно сказал, и улицу Колумба. Ну, потому что, наверное, там недалеко где-то иногда, соответственно, тоже бываешь. Прямо сейчас надо отметить победу в эфире, прокричав название утреннего шоу 3-4.
1: 3-4!
0: Нормально.

0: Реклама.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера.

0: Атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Пожалуй, пора поговорить. На какую тему? Правильно, на тему сенсационных и курьезных новостей, друзья. Всякое случается, и вот, пожалуйста, есть кое-что всякое. Петербуржец купил квартиру, обнаружил там соседа с бессрочным правом проживания. Вот тебе еще одна схема. Схема деда. Житель Петербурга купил квартиру за 8 миллионов рублей, что вполне себе нормально. Сделал ремонт, собрался заезжать, а к нему явился незнакомый пожилой дядька с заявлением, типа, здесь он будет жить. Оказывается, у старика оказалось бессрочное право проживания, о котором продавец умолчал, и теперь новый собственник не может выселить пенсионера. Закон на стороне дедульки. Как же не попасть в ловушку, да, друзья? Надо каким-то образом исследовать документы, связанные с квартирой, которую покупаете на вторичном рынке. Конечно же, лучший способ не попасться в такую ловушку, это купить что-то новенькое, но, сами понимаете, там тоже есть свои подставы. Есть люди, которые об этом мне лично рассказывали, если говорить про покупку жилья в новостройках. Но, в любом случае, аккуратнее будьте. Уверен, что сейчас есть юристы, которые и эту схему тоже будут разбирать, и, конечно же, будут наверняка какие-то прецеденты, возможно, даже судебные. Надеемся на то, что Верховный суд, самый справедливый суд в мире, разрешит эту ситуацию в пользу все-таки добропорядочных покупателей, ну или продавцов. Здесь уж, как говорится, зависит от стороны вопроса. Так что у нас впереди третий час, друзья. Нам, конечно же, хотелось бы, чтобы вы все так же оставались с нами. Напомню, что конкурсы будут проходить на протяжении каждого из 4 часов утреннего шоу 3-4. Продолжаю, соответственно, разговаривать в одного, потому что Дина Косичкина сегодня находится в таком краткосрочном отпуске. Взяла на один день для того, чтобы поработать в другом месте. Ну и, соответственно, желаю ей тоже удачи. Она, ну, как говорится, на все руки мастер. Вот, говорит, пошла устанавливать кондиционер кому-то. Молодец, да, почему бы не подработать. У нас впереди классная музыка. Давайте оставаться на связи вместе.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время. 9 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах изменятся в России с 1 сентября. В документе пропишут разрешение на использование NFC для оплаты, а также на покупку билета по биометрии. Кроме этого, официально будет разрешено подтверждать льготы через мессенджер Макс. Новые правила обяжут перевозчиков указывать уровень комфорта в билете, если классы обслуживания отличаются друг от друга, пишет газета.ру. На Волжской ГЭС до 10 августа продолжат сбрасывать большее количество воды, чем планировали. Новый график работы гидроузла Волгоградского водохранилища утвердили Росводресурсы. В течение ближайшей недели среднесуточный сброс будет составлять 8500 кубометров в секунду. Такой же объем был установлен ведомством и на период с 21 по 31 июля. Сократить сбросы пока не смогли из-за прогнозов синоптиков. По данным Росгидромета, ожидается увеличение притока воды в водохранилище «Каскада». Жителя Волгограда привлекли к ответственности за вызов полиции после общения с искусственным интеллектом. Как пишет КП «Волгоград», нетрезвый волгоградец в июне решил дома пообщаться с голосовым помощником. На один из вопросов нейросеть ответила, что ее держат в заложниках. В ответ на это мужчина набрал 102 и вызвал домой полицию. Нарушителя оштрафовали на 1000 рублей, рассказали СМИ в суде. В Госдуме предложили передавать каждую 10-ю квартиру, возводимую застройщиками, государству. Это позволит быстрее обеспечить жильем тех, кто стоит в очереди. Предложение актуализировали и повторно направили на рассмотрение российского правительства, пишет «Коммерсант». Так депутаты предлагают при передаче квартир государству учитывать классность жилья. Вместо одной квартиры в доме высокого класса можно перевести в соцнайм большее количество квартир в сегменте эконом. Участник чемпионата мира по футболу 2026 года готов сыграть со сборной России. Речь идет о футбольной команде Узбекистана. На данный момент у нас подтвержден только один товарищеский матч против Южной Кореи. Мы открыты к тому, чтобы провести встречу, пишут спортивные паблики, цитируя представителя Ассоциации футбола Узбекистана Усмана Тошева. Газета.ру напоминает, что российские футболисты с начала этого года сыграли 3 товарищеских матча, выиграв у Буркина Фасо, Тринидада и Тобаго 3-0 и проиграв команде Египта 0-1. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спросил я тут как-то у чата GPT, какой язык самый перспективный на ближайшие 5 лет. Ответил он мне за зубами. Но я все так же продолжаю держать язык не за зубами, а вот, понимаешь ли, разговариваю им. Надеюсь, получится донести вам прикольную информацию. Друзья, всем доброго утра. Это утреннее шоу 3-4. С вами Олег Шарапов. Дина Косичкина пока находится в отпуске. До завтра. Ну, это не отпуск, это так, чуть-чуть выдохнул, вдохнул. У нас же с вами для дыхания есть специальное упражнение. Например, прослушивание прогноз погоды. Опять же, разговоры с Александром Морозовым. Там реально можно будет задавать вопросы в эфире. Поэтому имейте в виду, совсем скоро это случится где-то в 9 часов 15 минут. В необозримом или обозримом будущем, на самом деле, тут уж у кого как время летит, нас ждет с вами конкурс под названием «Откуда звук?» и, конечно же, рубрика «Сенсация с курьезными новостями». А еще будет возможность послушать много хорошей музыки, друзья. Ну и, как всегда, любимая кричалка, которая никуда не денешь, она всегда с нами. Самое родное в мире это шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Алюминат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
6: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
7: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Давайте поговорим о погоде. Сегодня нам обещают солнечную погоду и без осадков. Друзья, готовьтесь к тому, что 33 градуса вы увидите на столбике термометра, который висит за окном. Ночью будет попрохладнее, что логично, 24 градуса. Ветер практически не ощущается, 3 метра в секунду, северные направления. Завтра, возможно, как раз этот северный ветер принесет нам увеличение температуры воздуха, что нелогично, но логично для августа. 35 градусов тепла, пасмурно, при этом к вечеру возможен небольшой дождь.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
1: Да, друзья, это рубрика «Встречка». Можно звонить 39-101-5. Это прямой эфир, напоминаю. Мы общаемся с нашим автоэкспертом Александром Морозовым, который с нами уже на связи. Саш, привет тебе.
4: Привет-привет. Ну что, как погода, как выходные?
1: Да погода нормальная, выходные тоже норм. У тебя там тяжелые были, да, там работал?
4: Ну да, у меня тропики были 2 дня на улице. Жаришка. С тачками спортивными вообще не говори. Да не жаришка. Топило нас просто как не знаю кого. Такое ощущение, что я в Таиланде живу, а не на Урале. Сейчас будем разговаривать с нашими слушателями в Волгограде. Друзья, вы можете дозвониться по телефону 39-101-5, задать вопрос, либо высказаться, поделиться опытом. Мы с удовольствием с вами поговорим. Главное, дозванивайтесь, сделайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Обсуждаем мы и конкретные машины, различные автомобильные вопросы, темы актуальные для автомобилистов. Так что ждем только вас. Звоните прямо сейчас.
1: У нас скоро 60 тысяч будет на Чангане. Вот. Решил на 55 делал ТО вот сейчас недавно, и решил поменять сразу. Мне посоветовали, поменяй лучше сразу масло. Типа оно что-то...
4: Ну, это понятно.
1: Вот. Ну, решил поменять. Короче, вроде... Ну, пока что, вот докладываю тебе, Сань, что пока... Что у нас там? 3 года будет в ноябре. Соответственно, 60К прошел, вроде все норм. Это я так тебе, знаешь, как
4: будто бы... Ты мне скажи, по цене у тебя там нормально все?
1: Ну, ты имеешь в виду, что именно? Я не знаю.
4: Ну, чеки,
1: сам ты его... Не, нормально, там получается... Ну, сама в закупке масло, оно, видимо, не дешевое. И там...
4: Но 20... масло сейчас вообще, в принципе, сильно подорожало.
1: Я не знал, что оно такое... Оно дороже получилось, чем, блин, такое, понимаешь, для двигателя.
4: Нет, ты можешь привезти свое с чеками там и так далее, но просто если что-то случится и экспертиза докажет, что проблема была по маслу, ты же понимаешь, что потом вопросы будут к тебе, а не к гарантии.
1: Не, я пока гарантию хочу оставить, поэтому, естественно, я перестраховываю.
4: Ну вот, да, здесь как бы приходится иногда переплачивать. Да, согласен, масло, к сожалению, в цене подросло, и вот тут в данном случае это сказывается реально на стоимости ТО. В среднем я смотрел, там от 15 до 25 тысяч разброс у многих по разным номенклатурным там всяким позициям и так далее. Но в среднем вот так. Да, и еще на некоторых позициях идут отзывные компании. У меня, например, перепрограммировали бошку на Юнике и поменяли датчик, который открывал дистанционно багажник под бампером. У них были случаи в Москве нескольких воспламенений этого датчика, и они вопреки, как бы там вот заранее перестраховались и решили поменять просто у всех по стране. Поэтому тут не удивляйтесь. Да, бывает такое, и доработки в процессе. Мы же ждем вашего звонка, друзья, чтобы поговорить с вами об автомобилях. Вы можете и вопрос озвучить, или мнение, может быть, и опытом поделиться. 39-101-5 – это телефон прямого эфира. Вот уже сейчас его набирайте. Мы очень ждем вашего звонка, чтобы поговорить о тачках.
1: Да, вижу, вот человек пробивался. Ну, можно дозвониться.
4: И не пробился.
1: Да. Не пробился, да. Звоните, да, 39-105. Там главное, чтобы вы не отвлекались сильно там от процесса вождения. Лучше вообще остановиться, на аварийках постоять где-нибудь, где можно. Рено тут, смотрю, привезла, значит, в автосалон на Британии какой-то там электрокар. Вот там Твинго Етеч какой-то там. Вообще просто недорогой, ну, мол, типа, все дела. Они так, понимаете, ну, умерли.
4: Конечно,
1: или умерли?
4: Нет, они двигаются, и я тебе скажу, что многие компании в движении находятся практически постоянно, при том, что Рено Ниссан это такой достаточно крупный концерн. Как бы мне кажется, что они вообще в состоянии еще играть спокойно, но учитывая, что они с автоспортом историю не растеряли, все это нормально. Как бы меня больше волнует судьба таких подразделений, которые заявлялись в свое время в электричку, типа Porsche, знаешь, там Тайканы свои представляли, да. Еще что-то. Чего дальше что-то с ними будет, и как вообще дальше будет выглядеть вся эта история? Алло.
5: Алло, Александр, здравствуйте.
4: Да, доброе утро.
5: Скажите, пожалуйста, на ваше мнение, все-таки нам ждать в будущем возвращения всех брендов, которые ушли с началом СВО, или все-таки для них уже, считай, путь закрыт, и развиваться будет именно Китай и российский рынок?
4: Вы мне скажите, по кому конкретно вы скучаете, и я отвечу на ваш вопрос, как я это вижу, по крайней мере.
5: Немцы, Южная Корея.
4: Угу. Ну, Южная Корея так или иначе периодически всплывает под марками Соляриса. Они уже там приторговывают, как бы. Но мощности те, которые были, мне кажется, уже тяжело будет обратно вернуть. Конечно, в продажах они тоже просядут из-за цены, опять же. За это время у нас и утили появились. И если уж не захотят, то это надо будет обратно прийти на поклон, выкупить заводы, посмотреть, как это все будет производиться. Это дело стольких месяцев в лучшем случае. Это первое. Второе. На каких они будут конкурентных условиях продаваться с страной, в которой уже распробовали китайский автопром, тоже история такая себе пока непонятная. И третий момент. Мы уже научились пользоваться параллелькой. В принципе, с рынков других стран везут эти же машины, да, и поклонникам в принципе плевать. Есть там гарантии? Нет там гарантии? Да, не все модели по там их же, опять же, квотам и запретам ввозятся, но уже история такая пробитая, скажем, и известная. При этом я бы не сказал, что вот прямо жутко есть какие-то модели именно из там тех же ВАГов, по которым прямо сильно стонут и соскучились люди. В бюджетном сегменте резко не хватает вот нормальных среднестатистических седанов, по факту, да, согласен, тот же Rapid был бы, ну, реально сейчас в помощь. Но сказать, что вот я сильно скучаю по Туарегам, или кто-то там сильно скучает по Q7, Q5 и так далее. Ну, кто сильно скучает, готовы платить и доставлять себе машину оттуда. Если хочешь RAV4, да тоже привозят с китайского рынка. И сервихи везут, и корейцев везут. Но, опять же, их конкурентные преимущества, они снизились за это время. И под каким соусом их сейчас подавать, когда у тебя такое количество автомобилей разнообразных просто в сегменте кроссоверов, выпускающихся уже на территории нашей страны, имеющих нормальный, я не скажу супер, но нормальный ценник, вот это условие для них будут суперконкурентные именно в условиях нашей страны. Я тоже надеюсь, что для полноты рынка кто-то из них вернется, но как это будет выглядеть, пока, вот честно, даже гипотетически представить сложно.
5: Ну, то есть, раньше, как раньше уже, я сомневаюсь, что будет.
4: Ну, так нам об этом говорили много лет назад, что как раньше уже не будет. Если вы не поняли. Вообще, во многих вопросах.
5: Все понял, спасибо большое.
4: Спасибо большое и вам, удачи. Следующий звонок, или у нас уже все время вышло?
6: Ну, если есть, там быстрый вопрос, быстрый ответ, почему нет, 39-101.5. Мы в прямом эфире, ребят, если что, звоните прямо сейчас, да.
4: Да, 39-101.5, это, знаешь, это как бы вот вопрос по поводу, мы, помнишь, поднимали, типа, а что, когда цены-то упадут? Помнишь, 2014, 2015, 2016 год, когда люди такие, ну, что, сейчас вот пройдет как бы кризис-то, цены же упадут, сколько? 3-4 повышения с тех пор было, машины ровно в два раза стали дороже, да,
6: о которых мы говорили. Вообще ничего не падает, получается.
4: Да, ну, падает, но оно как? Оно сезонно падает. Вот, например, там машины, которые стоят на складах, типа Тига 9, можно купить по достаточно демократичной цене, ну так, между нами. Да, это будет не супер новье или там не супер современный модельный ряд, но, опять же, есть возможность купить эту машину и достаточно доступно. Также перевозят машину сюда собираться, как вот поступили те же Хавейлы, Теннеты собирают сейчас и так далее. Цена-то на них устаканивается, и она по факту получается проще и ниже, чем на те продукты, которые привозили из Поднебесной, либо из других стран. Да, это практика. Единственное, что меня лично расстраивает, когда вот этот процесс настройки идет, что в моменте у тебя машина получается, там, ну, грубо говоря, 3 миллиона рублей, а потом, когда она переезжает на сборку в страну, она стоит 2500. И вот те, кто купил по 3, они, интересно, как себя чувствуют?
6: Ну да.
4: Ну плохо же. Ну помнишь, как с «Москвичом» история плюс-минус была? Он же стоил 2200 почти.
6: Да-да, потом,
4: бах, и
6: 1700, по-моему,
4: да? Бах, и да, и 1,7, 1,6 какие-то предложения пошли такие, знаешь, и все такие, типа, о, вот это да. Ну так как бы, это было бы вот это да, если бы с самого начала было вот это да. Но об этом только вот пока говорить и приходится. Спасибо за внимание. Время у нас действительно вышло. Спасибо вам за звонки и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Я напомню, что с Александром общаемся каждое буднее утро в 9.15, друзья. Завтра тоже дозвонитесь. Вот сейчас, конечно, вовремя позвонили, да. Если что, на завтра просто перенесите и будем ждать. Напомню также, что есть повторы встречки в 13.15, 19.15. Там звонить не нужно, потому что это просто повтор. Можете послушать еще раз дополнительно и на сайте volgard.fm.ru в разделе «Архив». Слушайте и качайте.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Реклама.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
6: Сенсация. Скандальные случаи из жизни звезд. Сенсация. Последнее открытие британских ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
8: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, да, друзья, это конкурс «Откуда звук?». Соответственно, там надо что-то отгадывать, и, судя по всему, это отгадывание именно звука. Не изображение, понимаешь ли, не что-то там, какая-то загадка, не интеллектуальный конкурс вообще, хотя иногда интеллект, конечно, тоже нам может пригодиться, но самое главное, в чем прикол? Это, конечно же, в том, что вы можете дозвониться прямо сейчас по номеру телефона 39-101-5 для того, чтобы выиграть от нашего спонсора ИП Шанаяна Вазгина Татосовича выставку пауков, пригласительный на двоих. Ноль плюс, ограничения по возрасту отсутствуют. Внимание у волгоградцев и гостей города уже 17 июля, то есть уже пошел практически, вот, пожалуйста, второй месяц, как 40 видов восьмилапых пушистиков, игуан, змей, ящериц, скорпионы, скалопендры и много другое. Все это сопровождается экскурсией от профессионального кипера. Ждем вас в ТРК 7 звезд, друзья. Ну, те, кто там был, наверняка хотят попасть еще раз. Те, кто не были, такие думают, блин, это же круто. Вообще-то даже я, несмотря на свою легкую арахнофобию, ну, легкая она, конечно же, это и сейчас, когда я сижу в нашей студии, понимаю, что вокруг нет пауков, хотя, опять же, знаю, что они точно где-то есть. Вот, поэтому прямо сейчас звоните 39-105, поставим буквально 15-секундный музыкальный отрезок, надо отгадать, кто поет, вот и все. Либо, как всегда, у нас есть, так сказать, дополнительная опция, это наш Макс и Телега, 927-522-101-5, вот такие цифры присутствуют там. Можно будет быстренько первым ответить на вопрос, кто поет песню, которую мы вам поставим. Задача как будто бы не очень сложная, но иногда бывает действительно очень тяжело сориентироваться максимально быстро первому. Поэтому давайте так. 15 секунд. Ставим вам звук. Дальше вы пишете. 927-522-101-5. Напоминаю, приглас на двоих на выставку «Мир пауков» разыгрывается в конкурсе «Откуда звук?». Погнали! Погнали!

0: Реклама. Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: наших ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Ну, вот здесь как будто бы мы должны быть все на стороне суда и того самого предпринимателя, который как будто бы украл чье-то творчество. Давайте разбираться. Московский суд не признал творчеством сгенерированной нейросетью изображение Мона Лизы с вином и статуя свободы с вином. Ну, так сказать, автор работ там не сильно-то заморачивался, просто, соответственно, задал запрос ИИшке, чтобы сделать, так сказать, репродукцию картины художника Леонардо да Винчи и фотографию статуи свободы немножечко другими. Джоконде изменили лицо, там прическу. Возможно, вы, кстати, видели это изображение. Положение руки, добавлены патчи, не накрашенные, точнее, накрашенные ногти и бокал вина. Ну, у статуи свободы факел заменили тоже бокалом и поменяли фон. Казалось бы. Так вот, один предприниматель разместил все эти изображения на футболках, там, худи, свитшотах и термостаканах. А создатель вот этих самых работ потребовал компенсацию. Мол, говорит, ты взял мой труд. Мол, и пошел, соответственно, заявлять о своих авторских правах на эти самые художества, в кавычках. Ответчик возразил, что небольшие изменения исходных произведений нельзя считать самостоятельным результатом творчества, а суд поддержал и сказал, что вообще-то у нейросети нет сознания, поэтому нельзя утверждать, что ИИ прилагает творческие усилия. А уж ваш-то вклад ограничивается всего лишь уточнением команд, что не считается творчеством. И здесь я абсолютно согласен, друзья. Короче, если что, имейте в виду, все, что вы сделали в ИИ, по крайней мере, ну, вот такого легкого формата, точно не будет считаться авторским произведением искусства. Ну, мы же продолжаем с вами слушать отличную музыку. Иногда, кстати, используются в некоторых моментах и в некоторых треках, которые уже звучат на Волгоград FM, какие-то вставки, созданные нейросети. Вот, например, в следующем часе будет целая песня, песня-загадка с генерированием.

0: авторских прав, конечно же, нет, потому что мы прекрасно понимаем, что не заслужил искусственный интеллект пока еще авторство. Но это пока.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
2: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Здравствуйте. В Роспотребнадзоре прокомментировали заявление о появлении вируса, от которого нет вакцины. Информации о циркуляции вируса бурбона на территории страны сейчас нет. В санитарном ведомстве добавили, что заболевание является редкой клещевой инфекцией. В Нью-Йорке выявили единственный такой случай. Переносчиком заболевания считается клещ «одинокая звезда». Этот вид не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и может быть только завезен из стран Северной, Центральной и Южной Америки, добавили в Роспотребнадзоре. В Волгоградской области ликвидировали 8 стихийных свалок. Все они располагались на землях сельхозназначения. Общая площадь участков, которые удалось расчистить, почти 4 гектара. Скопление отходов и строительного мусора обнаружили во Фроловском, Городищенском, Среднеохтубинском, а также Новониколаевском и Жирновском районах, пишет «Высота 102». Двойной массовый заплыв через Волгу состоялся в городе в минувшие выходные. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Дистанция от центрального района Волгограда до Краснослободска и обратно составила около 2,5 километра. На всем протяжении заплыва участников сопровождали спасатели, пишет блокнот «Волгоград». Заплыв прошел штатно и без происшествий. Предыдущий массовый заплыв через Волгу и обратно жители Волгограда устраивали 11 июля. 2/3 претендентов на высокую зарплату готовы пройти полиграф. На тестирование с помощью детектора лжи согласятся те, чья зарплата составляет от 150 тысяч в месяц. Среди кандидатов с доходом от 100 тысяч рублей пройти проверку готовы только 60%. Каждый пятый соискатель выступает категорически против подобных проверок, сказано в исследовании платформы «Суперджоб». Сицилия после выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана может заработать более 280 миллионов долларов на интересе туристов. Итальянская газета «La Repubblica» напомнила, что для съемок режиссер выбрал остров Фавиньяно в Средиземном море. Замок Санта-Катерина 15 века в картине представлен как дом «Одиссея» на Итаке. В регионе ждут наплыва киноманов, как после одного из сезонов «Белого лотоса». Некоторые туристические компании уже предлагают программы по местам из фильма и обещают познакомить с маршрутом царя Итаки, только без античных чудовищ, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 79,46, евро 91,19.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Мы начинаем четвертый час. Говорю от себя и от того самого человека, который тоже мог бы поддержать меня сегодня в беседе. Дине Косичкин, передаем привет. Сегодня в одного, друзья, но это всего лишь только сегодня. У нас с вами есть еще один час, точнее уже чуть меньше для общения на разные темы. Одна из них, конечно, прогноз погоды. Будет рубрика «Живи с этим» с курьезными, иногда курьезными фактами, которые случились в свое время, ну а мы о них, соответственно, с радостью сообщаем. Но есть еще и курьезные новости, которые случаются каждый день и чуть более свежими. Они, соответственно, будут поданы в концовке этого часа. Конкурс «Нейрокод». Обязательно поиграем в «Разгадай загадку» в виде песни. Вот такой будет у нас ближайший план. Музыка тоже все это дело будет обрамлять. Ну и, конечно же, нельзя не заметить того факта, что мы продолжаем снимать крутые видеоролики в крутых местах, друзья. ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич, сеть кофеин «Кофе Чиз». На правах рекламы прямо сейчас давайте разбираться, что же это такое. «Кофе Чиз», на самом деле, думаю, что вы прекрасно знаете. Это региональная наша волгоградская сеть кофеин. На сегодняшний день включает в себя 19 кофеин в Волгограде-Волжском. Уже 11 лет «Кофе Чиз» радует всех гостей вкуснейшим кофе и нежными десертами. Соответственно, ну, между самой северной и южной кофейнями расстояние 50 километров. Ну и большой такой эксклюзивный ассортимент имеет это сеть кофеин в своем репертуаре. Классические авторские напитки, там кофе, чаи, смузи, молочный коктейль, лимонады, матча. Есть вот такой эксклюзивный вариант — авторские сеты. Это когда два напитка в одном стакане. Тоже попробовали с Диной, кстати, об этом тоже все дело рассказали, так сказать, в нашем эфире в тест-драйве. Обязательно посмотрите видос. Там два напитка в одном стакане. Знаете, вот кто не может определиться, какой вкус он хочет приобрести. Вот мы взяли там смузи, получается, разных вкусов, с разными наполнениями. Естественно, попробовали и один, и другой. И поняли, что так действительно иногда очень прикольно, когда меняются вкусы. То есть ты не пьешь один сразу коктейль, а чуть от того подпил. И это очень действительно, ну, необычно, как по мне. Ну и очень крутые там есть акции, друзья. Большой капучино всего за 199 рублей. Как по мне, это уже отдельно моя такая тема. Если Дина кофе там не пьет, то я уж точно нет-нет закидываюсь, друзья, хотя бы пару-тройку стаканчиков в день. Поэтому «Кофе Чиз» — это сеть кофеин, которая мне действительно нравится. Все, стартуем. «Самый родной в мире» — это шоу 3-4. Факты известны всем.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
5: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
6: Мам, я школьную форму больше не надену.
7: Так, и что ты предлагаешь?
6: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
7: Эх, мне бы такую в школьные годы.
8: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
9: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
10: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
11: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
12: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
13: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
15: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка «Пауков» из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Давайте поговорим о погоде. Сегодня нам обещают солнечную погоду и без осадков. Друзья, готовьтесь к тому, что 33 градуса вы увидите на столбике термометра, который висит за окном. Ночью будет попрохладнее, что логично, 24 градуса. Ветер практически не ощущается, 3 метра в секунду, северные направления. Завтра, возможно, как раз этот северный ветер принесет нам увеличение температуры воздуха, что нелогично, но логично для августа. 35 градусов тепла, пасмурно, при этом к вечеру возможен небольшой дождь.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: С Радиком на Волгоград FM.
1: Можно уж звонить, чего нет там. 39-105 и снова конкурс, друзья. Это финальный конкурс на сегодня. Напоминаю, ух, ничего себе. Да-да-да. Так тоже можно, кстати, почти как в конкурсе «Угадай звук», кто кашлянул. Вот, я один в эфире, поэтому, если что, правильный ответ уже очевиден. Значит, у нас есть возможность прямо сейчас поиграть, друзья, 39-105, вот такая история. Рубрика называется «Нейрокод». Да, там самое интересное то, что искусственный интеллект придумывает различные музыкальные, так сказать, рамки, оформления для загадок, которые больше похожи на детские, поэтому, если что, имейте в виду, можно дозвониться по номеру 39-105 и выиграть, внимание, что... Конечно же, посещение бассейна на двоих. Старый добрый центральный бассейн физакадемии принимает посетителей по абонементам для свободного посещения. Соответственно, записывайтесь, приходите на сеансы плавания на проспекте Ленина 74 между физакадемией и ареной. Можно там понырять с вышек, между прочим, друзья. Таких вышек в городе нет. Алло.
2: Доброе утро.
1: Кто это?
2: Ольга.
1: Ольга, как настроение?
2: Отличное.
1: Все нормально. Ну, тогда зачем подарок нужен? Если уже настроение отличное. Мы тут обычно поднимаем настроение тем, кто в депрессии, кто находится вот в режиме потребления.
2: Прям такой отбор, да?
1: Ну да, у нас. Те, кто на магнии
2: сидят. Я что-то не прохожу.
1: Ладно.
2: Жарко просто.
1: Жарко, окей, хорошо, сейчас будем охлаждаться. С помощью бассейна, кстати, можно. У нас есть загадка, такая прям, ну, вот надо ее просто услышать. Чаще всего за песни иногда люди музыку пытаются отгадать, кто поет, мол, а нам нужно просто отгадать загадку. Поставим сейчас, главное, чтобы приемник был поближе где-нибудь. Он есть?
2: Телефон.
1: Телефон. Угу. А как слушал нас, Оль, до этого? Через телефон?
2: На телефоне, да.
1: Понятно. Как же теперь быть?
2: Да.
1: Алису включать. Угу. Алису включать.
2: Попробуй.
1: Короче, пытаемся вот что сделать. Я сейчас попробую еще и... Ну, я поставлю, естественно, загадку, потому что у нас особо времени много нету для того, чтобы прослушивать эту всю историю. Но 30 секунд сама песня, в ней скрыта загадка. Если что, постараюсь запомнить этот четверостишье. Итак, внимание, Оль, ставлю ее. Надеюсь, что уже включила ты ту самую Алису. Мы тебя уже из эфира вывели, чтобы не было эха. Итак, внимание, погнали. Погнали.

0: Ну, какая такая история. Что скажешь, Валя? Алло, алло. Алло. Не удалось, да, нам пообщаться с Ольгой? Такое бывает, друзья, когда связь, соответственно, идет непосредственно из телефона. Еще из телефона же надо слушать эфир. Но это нелегко. 39-101-5. Возможно, Ольга перезвонит. Возможно, кто-то еще другой нам наберет. Главное, чтобы вы слышали загадку. Еще раз напоминаю, что надо отгадать просто одним словом, что было загадано. Не спрашивая броду, смело лезу в воду. Короче, на любой глубине. Все по колено мне. Вопрос, о чем идет речь. Ну, какая-то такая. Я чуть-чуть видоизменил, конечно, текст. Итак, 39-101-5. Вот наш номер телефона. Кто на связи с нами? Алло. Алло, алло.
1: Алло.
0: Да, кто это?
1: Здравствуйте.
0: Да-да, привет.
1: А можно ответить на вашу загадочку?
0: Можно загадочку ответить. Вопрос первый. Как тебя зовут?
1: А, меня зовут Зинурчик.
0: Зинурчик?
1: Да, Зинурчик.
0: Отлично. Ну, что скажешь?
1: Ну, мне кажется, что правильный ответ – это корабль.
0: Это абсолютно правильно. Поздравляем тебя с победой.
1: Ура!
0: Да, Ольге, конечно, тоже передаем привет. На самом деле, если что, Оля, имей в виду, завтра можно будет также поиграть с 7 до 11, выбирая любой из 4 конкурсов. А пока порадуемся вместе с Зинурчиком, да?
1: Да-да-да.
0: Давай отметим победу в эфире. Кричу, называй наше утреннее шоу 3-4 максимально громко.
1: А у меня сегодня еще день рождения.
0: Да ладно. Поздравляем тебя с днюхой.
1: Да, у меня такой праздник. Спасибо.
0: Сколько тебе, 34?
1: А можно приветы передать?
0: Ну, если быстро, то давай. Поехали.
1: Передаю привет Свете Смальковой, а также второй подружке Ксюше Камусиной. У нее сегодня тоже день рождения. 3-4.
0: Вот это молодец. Поздравляем и тебя, и подружку.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
9: Мам, я школьную форму больше не надену.
10: Так, и что ты предлагаешь?
9: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
10: Эх, мне бы такую в школьные годы.
11: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
12: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 2 на Волгоград FM.
1: Ну, давайте напомню вам, друзья, что рубрика «Живи с этим» предназначена для того, чтобы рассказывать вам интересные факты. Оказывается, есть такая история, связанная с Карлом Марксом, мол, незадолго до своей смерти он лежал больной в постели, и служанка спросила его, не хочет ли тот оставить какой-нибудь мудрый совет для будущих поколений. Ну, зная, действительно, что при жизни он оставил немало советов, вопрос, какие они были для будущих поколений, действительно полезными или нет, непонятно. Маркс ответил: «Убирайтесь отсюда, последние слова для дураков, которые мало сказали при жизни». Вот, если говорить про просто количество слов, то в целом любой радиоведущий, наверное, наговаривает за свою жизнь очень много, а уж за 10 и более лет, я думаю, я выговорил столько, что моим последним словом может быть только «бэ». Вот, ладно, ребятки, продолжаем дальше. Хищники семейства кошачьих способны имитировать голоса своих жертв с целью выманивания. Вот оно что, ты понимаешь. Короче, первые наблюдения такого плана были сделаны совсем недавно. Бразильские биологи в 2005 году увидели, значит, длиннохвостую кошку, ну, такая вот дикая, значит, соответственно, кошка, издающая звуки, похожие на плач детенышей обезьян-тамаринов. Взрослые тамарины попытались исследовать источник звука, но заметили, естественно, хищника, быстро успели скрыться, обезьяны тоже не дураки. Ну и по свидетельству коренных жителей Амазонии, подобную стратегию охоты применяют также ягуары, пумы и другие кошачьи. Единственное, что коты и кошки, которые дома живут у вас, вряд ли используют эту тактику, им не нужно повторять какие-то особые интонации хозяев для того, чтобы выманивать с целью перекусить. Они орут, как бешеные, просто для того, чтобы просто среагировали люди и пришли и насыпали им той самой еды. Да, такое бывает. Есть, конечно, те, кто умудряются быть более хитрыми, не изображая из себя каких-то хищников, просто потихонечку подошли, потерли, соответственно, об ногу, и вот тебе, пожалуйста, те вот эти ласкательные функции, которые есть у нас, сразу срабатывают, и мы что даем тоже перекусить. По-разному работает психология. Ну и, соответственно, живите с этим. Будьте сытые, здоровые, ну и кормите кошек.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Я больше не могу без окон.
2: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа.
3: 43-55-13.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Все о культурной жизни города. Значимы.
9: И музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM. Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
1: Итак, наступила концовка часа, концовка утреннего шоу 3-4. Еще раз напомню, сегодня в одного тяну эту лямку. На самом деле, ну, в принципе, благодаря вам не кажется это время долгим. Ну и несмотря на отсутствие собеседника, вроде как будто бы есть ощущение, что все-таки кто-то сейчас прям со мной разговаривает. Ну, давай так, я тебе говорю, а ты такой машешь головой и думаешь, да, действительно, в этом что-то есть. Рубрика «Сенсация», «Курьезы», «Интриги» и прочее прямо сейчас обсуждаем. Нашел две новостюхи. Первая о том, что, ну, якобы есть такой синдром Гарри Поттера, мы, по-моему, уже об этом говорили, но вот в такой формулировке психологи, значит, соответственно, говорят, что есть такое, якобы, понимаешь ли, отклонение у людей. По словам экспертов, у некоторых детей чрезмерное погружение во вселенную магии может усиливать так называемое магическое мышление. Мол, типа, ребенок начинает верить в фантазии, искать объяснение происходящему, а не в реальности, а вот в этих самых сказках. Специалисты считают, что во взрослом возрасте это может проявляться в ожидании чуда, вере в теории заговора и нежелании самостоятельно менять ситуацию. Ну, как будто бы. Если говорить про меня, человек, который не вырос в, так сказать, вселенной Гарри Поттера, а вырос в других вселенных, сказки, различные книги и так далее. Значит, все это дело, конечно, тоже погружало меня в мир магии и какого-то волшебства. Если честно, ничего такого со мной не случилось. Продолжаю верить в чудо просто так, априори, друзья. И, конечно же, понимаю, что оно может случиться. При этом, мне кажется, никакого, ну, по этому поводу не испытываю сожаления, в случае, если оно не случается. Хотя, ну, если честно, не отказался бы от наличия какой-нибудь магической силы. Что касается теперь уже, ну, таких более реалистичных новостей, пришла она из Перу. Футбольный клуб прям нашел гениальный способ спастись от банкротства. Ну, сами понимаете, что держать профессиональный футбольный клуб — это всегда деньги, причем большие. Так вот, этот самый клуб превратил форму в рекламный билборд с тысячами спонсоров. В общем-то, по сути, это выглядит как такая черно-белая майка, где вот эти черно-белые изображения, маленькие квадратики, решили ребята много не брать со своих спонсоров. Просто продавали каждое место на футболке за 25-150 евро. И идея неожиданно выстрелила. Клуб перуанский, называется Депортиво Муниципаль. Ну, вот эта идея, соответственно, стала не только, так сказать, для рекламы очень хорошо и полезно с точки зрения сохранения клуба, но и история не закончилась. Это необычная форма вдруг стала вируситься. Фанаты и туристы начали покупать ее как сувенир, так что у этого клуба появились теперь еще и дополнительные фаны по всему миру, которые подумали, что это гениальная идея, которая точно привлекает внимание. Ну и, судя по всему, спонсоров тоже. Даже несмотря на то, что, по сути, они не читаются вообще никак, эти спонсоры, даже при сильном увеличении футболки, ну, например, если смотреть там телевизор с трансляцией какого-то матча этого клуба. Все, в принципе, друзья, будем прощаться с вами. Всем хорошего настроения. Сегодня понедельник, заряжаемся, соответственно, хорошей музыкой на Волгоград FM. Дальше никуда не переключайтесь, просто оставайтесь с нами. Ну и завтра утром в 7 утра, как штыки, снова мы, ведущие утреннего шоу 3-4, Дина Косичкина и Олег Шарапов. Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину.

0: Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Свет отключат сегодня в Волгограде сразу в 5 районах. Это связано с проведением ремонта на сетях, сообщают новости Волгограда. Ограничения электроснабжения введут в Тракторозаводском, Ворошиловском, а также Краснооктябрьском, Советском и Красноармейском районах. По некоторым адресам ограничения продлятся с 9 утра и до 3 часов дня, а по остальным до 17:00. Грузовой поезд сбил 14-летнего велосипедиста под Волгоградом. ЧП произошло в субботу, 1 августа, в селе Зензеватка Ольховского района, пишут «Аргументы и факты Волгоград». Пострадавшего школьника доставили в больницу. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять. Всего же за сутки, по данным МВД, инспекторы выявили в регионе более 700 нарушений правил дорожного движения и задержали 15 нетрезвых водителей. 3 августа можно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота, цитрулин, в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: встретиться в темноте, не в кафе, не на набережной, а именно там, где ничего вообще не видно. Ведь, видимо, так проще признаваться в том, что днем стыдно сказать, наверное, я так думаю. Или чтобы не видеть разочарования в глазах. В общем, у проекта Ave своя логика. Meet Me in the Dark называется композиция. 3 августа, кстати, друзья мои. Август, он, знаете, как та самая встреча в темноте. Вроде тепло и приятно, а что дальше, непонятно. Но хотя бы интересно. Да, лето понемножку сдает свои позиции, но пока еще не сдалось. Так что если кто-то все еще ждет знака, то вот он, друзья мои, действуйте. Только в темноту не ходите. Лучше ходите по волнам у Град ФМ. Кстати, что далее, прямо сейчас и расскажу. Тима Белорусских с новиночкой «Мысли». Также появится София группы The Giants, Shut Up and Dance. И на закусочку Two Colors Mad World через... 1.5 минуты. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Алуминат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Волгоград ФМ представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград ФМ.
8: Спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль перец».
9: Мам, я школьную форму больше не надену.
10: Так, и что ты предлагаешь?
9: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль перец». Новая коллекция, правда стильная?
10: Эх, мне бы такую в школьные годы.
11: Бренд детской и подростковой одежды «Соль перец». На всех маркетплейсах.
12: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +31, ночью до +21.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Рэддлтону все серьезно, там оказывается миллионы прослушиваний, но главная проблема — это не хит-парады, а тоска по домашним тапкам. Новиночка под названием «Blood Running» на 101.5. Не про ту кровь, что бурлит на сцене, а про ту, что течет, когда рядом семья. И судя по тексту, если бы не это, трек назывался, ну, как-то бы по-другому. К счастью, все работает, ну а мы движемся далее. Алекс Уоррен, A Fever Dream, а также Cheat Codes и Train после паузы. Bloom, оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград,
2: Остапа. Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаете, в мире достаточно песен о том, как все плохо. Это о том, как все хорошо без особых причин. Просто энергия, просто настроение. Loud Luxury и Эмили Робертс спели о человеке, который делает все остальное неважным, без пафоса и без обещаний. Вот просто, просто да. Love You For Life называется трек. Мы скажем «да» следующим. Алан Уокер и Изабелла Мелкман после паузы. Broken Strings. Делай громче.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: «Волгоград ФМ». В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Wildberries уточнила информацию об атаке на склад маркетплейса во Владимирской области. Пострадал один мужчина. По данным властей региона, раненого отправили в больницу. Мужчина получил травму головы, повреждения не тяжелые. В компании РВБ ранее подтвердили, что атаке подвергся склад маркетплейса Wildberries. Из-за удара беспилотника начался пожар. Сотрудники были эвакуированы. На Волжской ГЭС до 10 августа продолжат сбрасывать большее количество воды, чем планировали. Новый график работы гидроузла Волгоградского водохранилища утвердили Росводресурсы. В течение ближайшей недели среднесуточный сброс будет составлять 8,5 тысяч кубометров в секунду. Такой же объем был установлен ведомством и на период с 21 по 31 июля. Сократить сбросы пока не смогли из-за прогнозов синоптиков. По данным Росгидромета, ожидается увеличение притока воды в водохранилище «Каскада». Жителя Волгограда привлекли к ответственности за вызов полиции после общения с искусственным интеллектом. Как пишет КП «Волгоград», нетрезвый волгоградец в июне решил дома пообщаться с голосовым помощником. На один из вопросов нейросеть ответила, что ее держат в заложниках. В ответ на это мужчина набрал 102 и вызвал домой полицию. Нарушителя оштрафовали на 1000 рублей, рассказали СМИ в суде. Рекордные сборы американским кинотеатрам принесли в выходные две премьеры. Это «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». За первый уикенд четвертый по счету фильм о Питере Паркере заработал 875 миллионов долларов по всему миру. Также кинотеатры продолжают прокат «Одиссеи» Кристофера Нолана. Картина вышла в прокат 17 июля, а новый фильм про Человека-паука – 31 июля. В России показы фильма Кристофера Нолана стартовали 30 июля. А вот выход «Человека-паука. Новый день» отложили до 20 августа, чтобы поддержать российскую картину «Последний богатырь. Колобок». Москвич из-за дружественных советов оказался в реанимации. Знакомые посоветовали мужчине есть мухоморы для роста мышц и поднятия настроения. Приняв добавку, пострадавший потерял сознание прямо на утренней пробежке. В ней из Склифосовского газете «Ру» рассказали, что среди пациентов также есть и пострадавшая женщина. Она ела мухоморы в надежде улучшить свою память. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Типичная история расставания, друзья мои, только с одним нюансом. Пока одни, знаете, грустят и слушают баллады, эти двое заявили, что после ухода любимой у них стало только больше денег, машины, гастролей. В общем, рецепт от разбитого сердца – это записаться в спортзал или, как вариант, выпустить хит с Максом Би. У них сработало и у нас тоже. Ever Since You Left Me в начале часа в понедельник продолжается, друзья мои, со всеми, с кем не слышались. Большущий, огромный привет. Впереди Kungs, Feels London, Galaxy. Также чуть ранее Iowa с работой «Мы» и на закуску Bruno Mars исполнит «I Just Might» совсем скоро.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +36, ночью +23.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: мире, где все боятся испортить отношения слишком ранним признанием, эти ребята зашли с другой стороны. Они просто сказали: слушай, у нас с тобой нет будущего, но давай хотя бы сделаем вид. И знаете, в этом есть своя правда. Иногда честность – это не я тебя люблю, а я знаю, что это не навсегда. И это нормально. Temper City с новиночкой Self-Aware в середине часа. Впереди у нас Кэлвин Харрис и Джази, Satisfy, а еще Алок и Халид, Dive Into Me. Так что оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдет. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: главный вопрос последних месяцев. Как норвежскому трио удалось залететь во всевозможные чарты? Ответ прост. Написали песню о том, что от человека невозможно оторваться. И назвали ее «Магнетик». Гениально и без лишней философии. Даже снежная буря в январе не помешала. Ну, потому что записывали его тогда. А только лишь добавила драйва. The Bounce на 101.5. Ну, а впереди у нас финал того часа, где мы с вами родимся заново, друзья мои, вместе с Fastboy Clock. Композиция под названием Born Again. А еще балладу наикрутейшую послушаем. Dream of You, Schuller и Heppner. Делай громче.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
4: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Виноград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 13 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Убийство в Таиланде двоих россиян ударило по туристическому имиджу королевства, заявили в МИД Таиланда. Власти страны после резонансного происшествия говорят об усилении безопасности отдыхающих. Глава правительства Таиланда и министр иностранных дел ранее выразили официальные соболезнования российскому послу в Таиланде Евгению Томихину. В прошлые выходные в Паттайе пропали 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Подозреваемые в убийстве россиян рассказали полиции, что хотели украсть у своих жертв мотоцикл. В Волгоградской области ликвидировали 8 стихийных свалок. Все они располагались на землях сельхозназначения. Общая площадь участков, которые удалось расчистить, почти 4 гектара. Скопление отходов и строительного мусора обнаружили во Фроловском, Городищенском, Среднеахтубинском, а также Новониколаевском и Жирновском районах, пишет «Высота 102». Двойной массовый заплыв через Волгу состоялся в городе в минувшие выходные. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Дистанция от центрального района Волгограда до Краснослободска и обратно составила около 2,5 километров. На всем протяжении заплыва участников сопровождали спасатели, пишет блокнот «Волгоград». Заплыв прошел штатно и без происшествий. Предыдущий массовый заплыв через Волгу и обратно жители Волгограда устраивали 11 июля. На границе России и Эстонии в Ивангороде с выходных копятся очереди из желающих попасть в Россию. Причиной ситуации в северо-западном таможенном управлении назвали усиление контроля эстонской стороной на КПП в Нарве. Образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из нее. Скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне. РБК цитирует сообщение представителей российской таможни. В России ждут снижения цен на арбузы в этом году. Поставщики, в первую очередь иностранные, открыли сезон раньше обычного. Половину арбузов в Россию сейчас доставляют из Казахстана. В августе должны присоединиться Астрахань, Волгоградская область, Дагестан и Ставрополье. В июне средняя стоимость килограмма арбуза составляла 70 рублей. В августе эта сумма должна сократиться вдвое до 30 рублей за килограмм, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 79.46 и евро 91.19.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Это был Джон Саммит с треком Shades of Blue. Каверзная штука, между прочим, когда мир перевернулся, а ты просто хочешь увидеть молнию с правильной стороны. И кажется, единственный выход — это перекрасить себя в синий, пока не склеишься заново. Надеемся, у всех получилось собраться, ну а мы движемся далее, друзья мои, по понедельнику. Сегодня 3 августа. Всех, кого еще не поздравлял, хотя я всех поздравлял, еще раз поздравляю с августом и с новой рабочей недели. Впереди у нас градусы. Да, мы их немножечко повысим треком «На ресницах». Также появится певица Рэй с вопросом «Where is my husband?» и на закусочку «Медузы» Генри Камомайл «Don't wanna go home» совсем скоро. Также, друзья мои, не пропускайте повтор рубрики «Встречка» в 13.15. А еще напомню, ее можно найти, послушать, а даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
8: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью плюс 23.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
0: На Волгоград FM.
2: По поводу питбайка у нас тут был вопрос. И у меня, значит, это такая острая проблема. Подростки очень активно на питбайках поливают, но предупреждаю, не по тротуарам, не по дорогам общего пользования. Эти спортивные снаряды не используются. Только на отведенных трассах, только для соревнований, только для тренировок. Вот большая просьба к родителям, которые думают, что они ребенку угождают. Посмотрите для начала статистику детской травматологии. К сожалению, в этом году прям бьют тревогу. Очень много людей, малолетних, страдает на двухколесном транспорте. И это не про велосипеды речь. Речь в основном про мототехнику и про технику на электрической тяге, то есть это электросамокаты. Вот здесь прямо статистика зашкаливает, и на этот год приходится очень много поломанных подростков. Подумайте хорошенько, вам ребенок нужен или чтобы он кайфанул на мотораге на своей? Вот я считаю так, вот когда человек доходит до двух колес на приводе каком-либо, вот тогда пускай идет, сдает на права, обучается как положено, и уже потом управляет этим с умом.
3: Там, по-моему, 16 лет, честно, да, Саня? По-моему, 16 лет.
2: Ну да, но если честно, я вообще как бы... Я вот ездил в свое время на мотоцикле, упал с него, и с тех пор только на велосипеде, честно. Нет, что-то как-то не для нашей страны, да и не для моего региона, если честно, вся эта тема. Хотя... Я имею как бы полное уважение к эстетике мотоциклетной. Я с группами байкеров общаюсь много по стране, в том числе. У меня есть ребята, кто мотокроссом занимается и прочими радостями. Но, правда, покупать ребенку вот так без оглядки тот же питбайк, чтобы он вот в свои 16 лет зажигал на нем, где попало. Не, я не готов, честно. Ни я ответственность на себя не возьму, ни ему не дам.
3: Что-то какие-то новые еще там, ну, какие-то совсем суперкрутые новости с мира автомобилей прилетают. Что-то там, людям, инновационное, что-то необычное.
2: Ну, как бы инновационное. Вот ждем, когда придут зикры восьмые, 8X, которые... Хочу все потестить его. Но, как показывает, опять же, вот опыт, подобного рода резкие появления там тех же электричек, гибридов и так далее, они удешевляют, во-первых, часть моделей предыдущего модельного ряда, это раз. И второе, ультрасовременное не всегда равно лучшее. Ультрасовременное — это просто как новый гаджет. Но брать его — это терять большие деньги. Вот, к сожалению, так. А пока больше ничего такого интересного. Тут все обновилось, все вообще у всех. Многие повыпускали новые модели. Вот пока они дойдут до нас, тоже некоторые производители все равно с опозданием в полгода ведут. Кстати, твоя машина тоже обновилась и уже продается вообще.
3: То есть, соответственно, еще дешевле будет старая версия, да?
2: Ну, старая версия, да, старая версия, к сожалению, да, проседает, но я бы не сказал, что сильно, потому что разрыв большой получается, и сейчас там нормальная комплектация, что-то 3 с копейками стоит на твою машину уже. Ну, вот стоит она этих денег, нет, это уже как бы вопрос второй.
3: Ну, да.
2: Но, видишь, как бы, дело в том, что все равно люди гонятся больше за какими-то модными вещами, там, и тому подобными. Какими-то вот веяниями. Я лично считаю, что оно того не стоит. Я лучше подожду.
3: Ну, пока вот 55 тысяч, у меня вот сейчас еще одно ТО. Соответственно, я что-то, ну, как бы в ус не дую. Нормально все.
2: Вот, ну, вот, нормальная комплектация ЮНИЭСа 26-го года, по-моему, ПТСки, если у них есть, 3200. Ну, как бы уже, как бы нафиг надо.
3: А что есть за эти деньги другое? Альтернатива какая?
2: Слушай, ну вот я брал машину свою примерно за эти же деньги. Там уже полный привод, блокировки, в два раза больше пространства, там много всего есть. За трешку, особенно на вторичном рынке, там вообще разгуляй-гуляй, можно такого накупить себе там. Угу. Закачайся.
3: Понятно, короче, понятно. Конкуренция.
2: Ну, в общем, как-то пока не сильно радужно с ценами, если честно. Не все так легко.
3: А что про утильсбор? Я пока просто не вижу знаков. Про утильсбор там пишут, что типа хотят его, ну, опять же, инициатива от депутатов, то есть на уровне Госдумы. Они хотят, ну, реально прям, чтобы убрали утильсбор хотя бы до там какого-то, до 30-го года, что ли. Это была какая-то...
2: Ты понимаешь, что я не знаю насчет того, уберут, не уберут. Ну, конечно, ага. То есть мы тут все купили новые машины с утильсбором, а потом, бах, через год они
3: такие без
2: утиля. Ну, я думаю, что его просто приостановят. Может быть, но не факт. Пока индексация планируется до 30-го года, а там дальше уже как бы понятно будет. Может быть, индексацию остановят, чтобы он остался хотя бы на одном уровне. Притом, знаешь, как бы, ну, тут много есть нюансов, куда на что, как утилизационный проект вообще будет построен. Пока что это просто как бы дополнительные защитные меры, но вот и белорусы воют, потому что как бы, а что за защитные такие меры в нашем? То есть, по сути, пропадает смысл единого таможенного союза как такового, если уж прям посмотреть глубоко в этот процесс. Ну и опять же вот с вводом утиля, допустим, государство получает, ну если я не берусь пока утверждать, но допустим такие же деньги в казну, то у таможенников, знаю, у них прям проблемы, потому что они получали с декларации определенные деньги, а сейчас этих деклараций стало меньше, потому что ввозится меньше, народ стал прижимать уши как бы, и ценники кусачи. Так что тут вот вопросик, да, где-то пусто, где-то густо. И будет ли изменение какое-то, я, честно говоря, пока точно не знаю, пока инициатив много, конечно, все воют, ноют, и не хотелось бы покупать машину в два раза дороже, чем она есть на самом деле, но факт есть факт. Допустим, там некоторые автомобили, которые у нас продаются за 4-5 миллионов, дома у себя не стоят и полутора. Всем желаю удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Классическая история о том, как планы на вечер могут резко измениться. Стоял себе на мосту, никого не трогал, смотрел вниз, а через пару минут уже влюблен. Похоже, лучший способ найти кого-то — это просто оказаться в правильное время в неправильном месте. Главное — не прыгнуть в омут с головой. Но с этим ремиксом от Purple Disco Machine это сделать проще простого. Wonderful Life называется композиция. Впереди у нас DJ Godjam, Coldplay, Little Sims, а также Cartoon Christian Yarby и Kid Florentines. Невероятно красивая композиция On the Break of Dawn. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
2: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. Спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
9: Мам, я школьную форму больше не надену.
10: Так, и что ты предлагаешь?
9: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
10: Эх, мне бы такое в школьные годы.
11: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец» на всех маркетплейсах.
12: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Вот так вот выглядит попытка догнать солнце в компании французы и американки. Moving to the Sun. 101.5 получилось громко, честно и без лишней пафосности. Но сейчас, я думаю, сбавляем обороты ровно настолько, чтобы успеть перевести дух перед тем, что приготовлен на следующей минуте в финале. BTS, Swim, а также Crash Adams чуть ранее. С новым сердцем. New Heart через пару минут. Делай громче.
1: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
2: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
7: Мам, я школьную форму больше не надену.
8: Так, и что ты предлагаешь?
7: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
8: Эх, мне бы такую в школьные годы.
9: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
10: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Введение ограничений подтвердили в Мегафоне, в Импелкоме и Т2 Мобайл. Аналитики заявляют, что действия операторов «Большой четверки» означают для рынка конец дешевого телеспама. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». В МВД Волгоградской области признали кадровую проблему. Не хватает участковых, сотрудников ППС и ГИБДД, заявил новый глава полиции региона Павел Гищенко на пресс-конференции. Ряды сотрудников будут пополнять за счет сокращения комиссий для сотрудников, поступающих на службу. Также работу начнут и выездные комиссии кадровых подразделений полиции. Удерживать сотрудников МВД от увольнений собираются продолжительными отпусками и широким спектром мер социальной поддержки, пишет портал V1. В Старой Сарепте в Волгограде установят гончарные круги для детей. В музей-заповедник Волгограда поступило оборудование для нового детского центра. Об этом сообщает «Комсомольская правда» Волгоград. В новом пространстве будут проходить мастер-классы, интерактивные программы, а также праздники и фестивали. Создатели задумали центр не только для детей, но и для семейного досуга. Четырехдневная рабочая неделя возможна только на тех предприятиях в России, где от этого будет экономический эффект. Российские профсоюзы напомнили, что сокращать рабочую неделю можно только при условии, что сотрудники при этом не потеряют в размере зарплаты. Такой вариант в России могут себе позволить только единичные производства, пишет «Газета.ру». Тем временем 64% россиян готовы сменить профессию из-за искусственного интеллекта. 11% из этого количества уверены, что пойдут на переобучение, и больше 50% только допускают подобный сценарий. В это же время большинство сотрудников пока не считают автоматизацию и искусственный интеллект непосредственной угрозой своей работе. Самым популярным запасным вариантом на случай смены деятельности называют профессию повара или кондитера. Ее готов освоить каждый четвертый. Также в списке мастера маникюра, парикмахеры и другие специалисты индустрии красоты. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Ну что, друзья мои, нашли красивые места. Пока Тиесто и Брианна Грейс разбирались, оказалось, что это просто состояние разума, которое постоянно ускользает вместо пляжа и пустые пространства, вместо контроля бытовая данность. Короче говоря, красивые места уже здесь. Просто заметить их мешает все остальное. Beautiful Places в начале часа. Еще раз всем здравствуйте. Понедельничек продолжается, 8 августа на календаре. А далее побываем на Малиновой Луне вместе с группой Майя Мишель. Также появятся Кэддика, Бамболео и раньше всех Алиф Арбан и Рене Миллер Body Talk через полторы минуты.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. Спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль-перец».
6: Мам, я школьную форму больше не надену.
7: Так, и что ты предлагаешь?
6: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль-перец». Новая коллекция, правда стильная?
7: Эх, мне бы такую в школьные годы.
8: Бренд детской и подростковой одежды «Соль-перец». На всех маркетплейсах.
9: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью плюс 23.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Оказывается, если наговорить лишнего, потом можно жалеть и хотеть все вернуть. Воспоминания вроде бы тускнеют, но сидят в голове как заноза. Главное, каждую недостающую деталь дают другому на хранение, как будто это пазл, который все равно не соберется. Собрали бы, но струны-то порваны. Так что едем дальше по эфиру. Друзья мои, Алан Уокер, Забелла Мэтман. Это были Broken Strings. Впереди у нас Ave, Meet Me in the Dark, а также по Манхэттену тоже прогуляемся. Карлита и Софи Такер чуть ранее.
1: Волгоград.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Meet Me in the Dark в эфире Волгоград FM. Встреча в темноте. Ну, логично, если не видно лица, проще не заметить, что ты ошибся адресом или что там вообще никого нет. Света нет, ориентиров нет, зато есть надежда, что тот, кто нужен, тоже шарит руками в этой же темноте. И если это не свидание вслепую в прямом смысле, то что тогда свидание? Решать, конечно, не нам. Мы из этой темноты выруливаем финал этого часа. Don Diablo и The Tantrums, Radio Baby, а также Зиверт, Эгоистка, чуть ранее.
1: Реклама. Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
2: Ах, Аконыч.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время.
2: 15 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Ажиотажный спрос на бензин сохраняется в Волгоградской области. Ситуация остается на контроле профильных ведомств. При этом ограничения, введенные топливными компаниями в июле, продолжают действовать. Об этом заявили в областном комитете промышленной политики и топливно-энергетического комплекса. Новая волна повышенного спроса на бензин возникла в Волгоградской области в конце прошлой недели. Водители начали заправляться про запас. Из-за этого на заправки вернулись очереди, а операторы вернули ограничения по литражу. Врачи в Волгограде спасли пациента с остановкой сердца. 62-летний мужчина самостоятельно приехал в приемный покой с жалобами на недомогание, после чего состояние пациента ухудшилось прямо во время осмотра. Врачи проводили сердечно-легочную реанимацию и смогли запустить сердце. Дальше пациента поместили в палату интенсивной терапии и ввели в искусственную кому, минимизируя ущерб для организма. Сейчас состояние волгоградца стабильное. После выписки мужчину ждет период реабилитации, пишет КП «Волгоград». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. 3 августа можно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота, цитрулин, в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.
2: Love is the strangest thing.

0: Даже если тебе подарили спортивную машину, а у твоего избранника голубые глаза, как у кинозвезды, это не гарантия, что все будет длиться вечно. Именно об этом поют Мадонна и Мартин Гаррикс. Треки «Бизарре», «Человек ушел», «Обиделся», «Внутри пустота», «Сделаю с этим ничего нельзя». Только спрашивать, зачем он все еще манит, как тот самый магнит. Ну, не знаю. Ответ остается открытым, друзья мои. Впереди у нас тема белорусских мыслей. Также появится и Макс Spotify, а еще Jonas Blue. Girl через одну минуту. Это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. Спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
5: Мам, я школьную форму больше не надену.
6: Так, и что ты предлагаешь?
5: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
6: Эх, мне бы такую в школьные годы.
7: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
8: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью плюс 23.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: дом, казалось бы, что проще, да? Но Клен Крусел предлагают версию, что это не адрес, не ключи в кармане. Это то место, где можно выдохнуть. Только проблема, туда еще надо как-то добраться, и дорога вечно петляет. Так вот, пока искали этот дом, уже и непонятно, где ты был изначально. А мне кажется, мы его с вами вообще проехали и движемся далее по волнам. Волгоград FM. Следующие полчаса Боб Синклер и Киеза, I Can't Wait, а также Мизмо, Hello, через одну минуту.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН, 113-344-30-19-467, 18+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: прогнозы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: You Do через минуту.
1: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
4: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
2: Твое время. 16:00. Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград FM» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей — ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Стартовал прием заявок на онлайн-голосование на сентябрьских выборах. Направить заявление на портале госуслуг можно, начиная с понедельника и до 14 сентября включительно. В сентябре дистанционное электронное голосование будет доступно в 33 регионах страны. Интерфакс пишет, что заявление действует сразу для всех уровней выборов, в которых избиратель сможет принять участие в единый день голосования. В Минцифры также добавили, что ресурсы ДЭГ внесены в так называемый белый список и будут доступны для избирателей даже при условии ограничений мобильной связи или интернета по требованиям безопасности. Власти Волгоградской области разорвали контракты с компаниями, которые строили поликлиники в Волжском и Камышине. Как пишет блокнот «Волгоград», подрядчиков отстранили от работ. Шестиэтажное здание детской поликлиники в Волжском должны были сдать до конца 2025 года, но сроки строительства продлили, выделив на работы дополнительно почти миллиард. Объект в Камышине тоже должны были достроить к Новому году, и здесь стоимость контракта 1,3 миллиарда. В правительстве региона добавили, что контракты с подрядчиками расторгли после внеплановых визитов на стройплощадки губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Жителям Волгоградской области напомнили о рисках возникновения природных пожаров из-за жары. В отдельных районах региона до конца понедельника ожидается чрезвычайная и высокая пожароопасность, сказано в предупреждении экстренных служб. Напомню, синоптики ранее сообщили, что жара возвращается в Волгоградскую область с самого начала августа. Начиная со вторника, температуры достигнут отметки в плюс 35 градусов, а в некоторых районах преодолеют ее. В Роспотребнадзоре в День арбуза напомнили, как правильно и безопасно выбирать этот продукт. Покупать арбузы нужно в официальных точках продажи и целиком, не делая надрезов. Спелый арбуз должен быть целым, чистым, с матовой коркой, но при этом с желтым земляным пятном. Если постучать по арбузу, то звук должен быть гулким. После того, как арбуз разрезан, хранить его в холодильнике можно не дольше 3 или 4 дней. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица внезапно спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из игроков. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, футболист был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, осталось непонятным, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
7: Информационный конвейер.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations.
2: Знаете, это чувство, когда придумал себе человека, а он взял и оказался живым со всеми вытекающими. Доминик Файк в «Baby Doll», именно об этом фантазия была круче, чем то, что по факту. Теперь вот выбирай, или продолжать верить в иллюзию, или смириться и заказать еще один напиток, например. Обычно выбирают второе. А мы выбираем эфир «Волгоград FM», «Холли Молли», «Talk to you later», чуть ранее «Айова» с новиночкой «Мы» и на закуску «Zayn, Die for Me» через пару минут.
3: Алексей Карпов на «Волгоград FM».
4: Реклама.
5: Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
9: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110 Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дубной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: года на Волгоград FM.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха составит 30%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +37, ночью +24.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вокруг хаос, все ищут, за кого бы ухватиться, часики тикают и так далее. Two Colors в композиции Mad World предлагают решение найти того самого человека, который станет лекарством от всего этого безумия. Только вот не задача. Этот человек, скорее всего, сам ищет такое же лекарство. И получается круговорот противоядий в природе, где каждый ждет спасения от другого, а спасать в итоге некого. Ну, хоть нашли друг друга и на том спасибо. Впереди у нас, друзья мои, J-Hope и Мигель, Sweet Dreams, а также Кэлвин Харрис и Джази, Satisfy. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
9: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
12: Спонсор ИП Стародубцев Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
13: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Я тут подумал, если выживать каждый день, это уже навык получается, да? Так что завтра снова будем выживать с вами в эфире. Кто не выживет сегодня ночью, завтра не услышит, как мы снова выживем. Это, согласитесь, было бы обидно. Так что берегите себя, друзья мои. Не падайте духом и помните, главное, дожить до следующего трека, а он будет. У меня же на этом на сегодня все. Обнял, приподнял. До завтра. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
4: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «Есмострой» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде. 60-59-60.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Свое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. В результате падения обломков БПЛА в курортном селе Архипоосиповка в Геленджике погибли 6 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также пострадали 40 человек. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. По словам губернатора, ВСУ целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру. 7 человек утонули в Волгоградской области за неделю. Об этом сообщила в понедельник служба спасения. 27 июля у набережной 62-й армии очевидцы обнаружили тело неизвестного мужчины. Спасатели подняли погибшего, передали сотрудникам полиции. 28-го там же, у причальной стенки ниже моста, в воду упал мужчина 83-го года рождения. Ну, его спасли, он жив, медпомощь ему не потребовалась. 31 июля в Еланском районе со дна реки водолазы подняли тело пропавшей 87-летней пенсионерки. 1 августа в районе устья Царицы спасли упавшего в воду 46-летнего мужчину. Его передали медикам, он жив-здоров. В воскресенье на реке Ахтуба спасатели обнаружили тело 23-летнего волгоградца, утонувшего во время катания на сапборде, сообщает «Высота 102». Отключение воды из-за коммунальной аварии произошло в понедельник в Советском районе Волгограда. Жители 16 улиц остались без воды. По данным мэрии Волгограда, вернуть водоснабжение жильцам планируют до конца сегодняшнего дня, ориентировочно в 20:00, пишет «Комсомолка». В летних лагерях загородных и пришкольных за июнь-июль уже отдохнули 72,5 тысячи волгоградских школьников. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщил губернатор Андрей Бочаров. Всего за лето путевки получат более 92 тысяч юных волгоградцев. Особое внимание уделяется льготным категориям. В приоритетном порядке путевками обеспечиваются дети участников СВО, дети с ограниченными возможностями, сироты и дети из семей в трудной жизненной ситуации. Для ребят организованы не просто каникулы, а полноценные профильные смены. От спортивных и творческих до военно-патриотических, сообщают новости Волгограда. Отечественная комедия «На деревню дедушки 2» третий раз подряд возглавила кинопрокат России за уикенд. По данным Кинобизнес.ком, картина заработала за минувшие выходные более 46 миллионов рублей. Это новая история из жизни 11-летнего Владика, который снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка – Виктор, бывший дипломат. Оба деда вступают в борьбу за внимание внука. На втором месте «Майкл» 39,5 миллионов рублей за выходные. За ним следует «Холоп 3» со сборами за уикенд в 26 миллионов рублей и «Зловещие мертвецы пекла», собравшие 25 миллионов. Доллар 79,46, евро 91,19.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
5: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: латинского настроения, которое, ну, оно очень сильно заряжает и поднимает настроение. Поэтому, если вдруг с вашим что-то приключилось, да, какая-то беда, то, я надеюсь, эта композиция вам помогла. Ну и, кстати, если вдруг, да, вы еще не успели обрадоваться, да, потому что вы не поняли, что происходит, и сейчас я объясню. В студии здесь я, Виктория Сотникова, которая, да, я вернулась с отпуска к вам, чтобы снова каждый вечер по будням проводить здесь с вами, болтать о музыке, болтать еще о чем-то, слушать музыку, опять же, да. Ну и, в общем, делать все то, что в конце рабочего дня, после рабочего дня поможет вам перенастроиться, да, с этих всяких режимов, задач и так далее на свою прекрасную жизнь. Но если вдруг вы работаете по вечерам, у вас есть время нас слушать, то я помогаю вам создавать атмосферу, да, немножечко отвлекаться. Так, все, не будем сильно много сейчас говорить, у нас еще есть впереди, да, время. Сейчас уйдем слушать музыку, которую обязательно, да, внимательно проникайтесь ею, заряжайтесь. Вот нас ждет уже Гриффин, Каскейт и Нула, Леони и Калум Скотт, и через пару минут Алек и Калитс поют для нас композицию, которая так и называется «Dive into me». Так что все, жду вас далее.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
10: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха составит 30%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +37, ночью +24.

0: все проходит, все заканчивается, да. Вот Мари Краймбер навеяла такую мысль, что, ну, ведь действительно, прям все проносится. Вы заметили, что уже август на дворе? Ну, буквально 2 месяца лета прошли, сейчас мы моргнем, и все, и наступит уже осень. А там, кстати, вот холодное время года как будто бы тянется намного медленнее, чем лето. А лето такое классное, такое приятное, но нет, вот оно за одну секундочку проносится. И вот отпуск, да, казалось бы, иной раз уходишь и думаешь, вот целых 2 недели, ну куда они уходят? Ну вот буквально быстро они заканчиваются. Этот месяц, который на год тебе дан, ну он проносится моментально, да, эти все отпускные твои дни, и ты прям думаешь, потом сидишь на работе, а вот задачи так быстро не уходят. Ну и какие-то другие события, все очень-очень-очень, да, проходит быстро, но это не всегда грустно, не всегда классно, потому что разные периоды, разные, да, моменты, что-то хочется, чтобы задержалось, что-то хочется, наоборот, да, быстро проскочить и перейти дальше. Вот, может быть, у вас есть какие-то истории, да, может быть, у вас летом тоже вот есть что-то, что завершилось. Может быть, только начинается, и вы уже грустите, что это однажды закончится. Ну, разное бывает, поэтому я всегда рада вашим сообщениям. Можете писать в Макс, можете писать в Телеграм, да, по номеру 8-927-5-2-101-5. Можно писать в ВК, в сообщения, в комментарии и так далее, куда хотите. Главное, да, разговаривайте с нами, мы это любим. Ну, а сейчас отвлечемся немножечко на музыкальные ноты от Алекса Уоррена, KDDK и Феликс Джайн и Шуз через пару минут и их песня «Walk with me». Так что оставайтесь здесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
1: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
1: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
12: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
11: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
12: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
13: А куда мы едем?
14: Проводить испытания и получать новые впечатления.
15: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
16: Узнай, что мы проверили на этот раз.
15: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
17: Спонсор ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
18: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Интересное настроение нам только что дарили Кендрик Ламар и Зе, их композиция «Люфе». А если, кстати, вспоминать о праздниках, которые есть сегодня, то день небогат, как оказался. Вот такой. Ну, смотрите, есть день арбуза. Поэтому можете, да, если вы знаете, да, что где-то уже продают точно хорошие арбузы, классные. Я вот, кстати, до сих пор не знаю, уже сезон или не сезон. Вот, я не ела в этом году арбуза. Ну и ладно, я очень спокойна к ним. Но если вдруг вы любите, да, можно как раз вот устроить себе такой ужин прекрасный. Есть еще день кучки орехов. Но орехи, кстати, очень полезная история, их обожаю. Вот, кажется, ими я сегодня себя точно порадую. Ну и есть такой день, ну, я бы сказала, если вдруг ваш близкий человек этим занимается, то, возможно, нужно задуматься о том, все ли с ним хорошо. Ладно, не буду так сильно нагонять, а тут просто день поцелуев с зеркалом. Возможно, вы хотите потренироваться, почувствовать, что такое... Нет, ладно, все, я не буду продолжать. Давайте все-таки перейдем на музыкальную ноту, потанцуем, конечно же, попоем. Кстати, мы еще ни разу, по-моему, не пели. Вот впереди будут петь «Градусы» и их композиции «На ресницах». Потом есть еще «Десис» и «Теодора», их композиция «Мелодрама». Ну и через пару минут, прям вот почти вот сейчас, будет играть Алан Волпер и Изабелла Мелкман, их композиция «Broken Strings». Поэтому все, можете устраивать уже караоке в машины. А так, и, кстати, не забываем, да, что остаемся на этой волне, никуда не переключаемся.
1: 101.5. Волгоград FM.
2: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. Спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
3: Мам, я школьную форму больше не надену.
4: Так, и что ты предлагаешь?
3: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец».

0: уверены, что в доме у вас обои, клея, инструмент, огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Я больше не могу без окон!
3: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа.
4: 43-55-13!
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
6: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. В рейтинге регионов по качеству дорог Волгоградская область оказалась предпоследней, заняла 84 место из 85. В нашем регионе по состоянию на конец прошлого года нормативам отвечало менее 27% дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Такие цифры приводят эксперты РИА Рейтинг на основе данных Росстата и Росавтодора. Лидером рейтинга осталась Москва, в столице нормативам соответствует 100% дорог. В пятерке лидеров также Челябинская область 84,5%, Ингушетия 84,2%, Севастополь и Ханты-Мансийский округ. Хуже, чем в Волгограде, дороги только в Архангельской области, там показатель 17,2%. В целом по России нормативам отвечает 55% дорог. Волгоградца задержали за дискредитацию российской армии в соцсетях. Совместную операцию по задержанию провели полиция, СКР и региональное управление ФСБ. Мужчина годами распространял дезинформацию, очерняющую российскую армию. С января 23 по апрель 25 года в своем аккаунте в одной из соцсетей, а также в собственном канале, он публиковал под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Следователи сейчас собирают доказательства, анализируют все обстоятельства деятельности мужчины. В суд направлено ходатайство об избрании для волгоградца меры пресечения в виде заключения под стражу. Семейный парад зонтиков пройдет 15 августа в городе Волжском. Одно из самых креативных событий этого лета состоится в парке «Гидростроители». От участников ждут фантазии, хорошего настроения, воплощения оригинальных идей. Победителям обещают призы. Заявки на участие в параде зонтиков необходимо подать в мэрию Волжского не позднее 10 августа, сообщает «Горвести». Куриные яйца в июле стали самым подорожавшим товаром в мире. Это следует из данных крупнейших мировых бирж. Так, яйца на американской бирже подорожали на 334%. Среди другой сельхозпродукции существенный рост показал овес. Он вырос на 15,5%, пшеница на 10,5%. Среди промышленных товаров быстрее других дорожал карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и сырье для производства каучука. А самым подорожавшим энергетическим товаром стала нефть марки «Юралс». За месяц она прибавила более 50%. Также на 40% подорожал газ в Европе, пишет РИА. Минск стал самым популярным зарубежным городом у россиян. За год количество бронирований туров в столицу Беларуси взлетело на 14%. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Алма-Ате, Астана, Гродно, Ташкент, Брест, Баку и Витебск. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом, сообщает ТАСС. Доллар 79,46, евро 91,19.
5: Информационный конвейер.
4: Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Хочется сказать, чтобы пожелать, да, чтобы никто вас не бросал, никуда не уходил из вашей жизни. Но ведь иногда, мне кажется, у всех есть случаи, да, когда это действительно было к лучшему. Так, пели для нас Френч Монтана и Макс Би. Композиция «Ever Since You Left Me» только что радовала нас своим музыкальным звучанием. Я надеюсь, вы там немножечко, да, входите в кураж. Так, все, смотрите, мы уже в 7:00 встречаемся. Если кто-то новенький подключился, да, вы с нами не были предыдущий час, почему-то могли бы найти возможность. Так, здесь в студии я, Виктория Сотникова. Я вернулась после отпуска. Мы наслаждаемся с вами прекрасной музыкой и, конечно же, здесь болтаем. Приветствуются вообще любые сообщения, любые комментарии на любую тему. Может быть, вы что-то хотите сами обсудить? Предлагайте, мы открыты ко всему. Ну и самое главное, добавляйте песенки себе в плейлист. Мы тут для чего их собираем? Ну, ладно, можете не добавлять, а просто слушать Волгоград FM 101.5, 24/7. Так, ну и сейчас мы, кстати, с вами переходим, да, что же, кто же нас сейчас будет радовать впереди, кто будет петь для нас. А вас ждет Алек и Джезглин, Аф и через пару минут Клан Карусель и их композиция Right. Так что никуда не уходим.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно. Сферна.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
8: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха составит 30%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +37, ночью +24.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикос».
2: Овны, довольно удачный день. Оптимизм и хорошее настроение помогают справиться с решением многих проблем. Тельцы, не удается сохранить спокойствие. Ситуация складывается противоречивой. И чем больше вы думаете о том, как могут развиваться события, тем больше волнуетесь и переживаете. Близнецы, день необычных поступков, оригинальных решений, которыми вы удивите не только окружающих, но и даже себя. Раки, нужна осторожность. В первой половине дня в это время вам будет трудно поладить с окружающими. Вы слишком подозрительны и недоверчивы. Львы, на этот день лучше не планировать ничего важного. Вам трудно сосредоточиться, не всегда удается выбрать верную линию поведения. Девы, подходящий день для проведения деловых переговоров и поиска новых партнеров, а также союзников. Весы, не стоит блистать своим остроумием и красноречием в присутствии босса или авторитетных людей. Изысканный стиль выражения не будет оценен. Скорпионы, день связан со значительными расходами, вероятно, серьезные потери. Вы не только переоцениваете свои финансовые возможности, но и идете на поводу у всех своих желаний. Стрельцы, нужна осторожность, иначе вы набьете немало шишек, кидаясь то в один водоворот приключений, то в другой. Козероги, этот день благоприятен во многих отношениях, профессиональной сферы не является исключением. Водолеи, вам нетрудно найти ответы на вопросы, которые в последнее время волновали и вас, и окружающих. Рыбы, очень интересный день, полный событий и хороших, и разных. Беда в том, что вы не всегда правильно реагируете на открывшиеся возможности. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Немножечко зарядились от Disco Line City наши, композиция No Broke Boys. И, кстати, вот сейчас очень актуальная новость для вас. И я лично не ожидала такого. Вы, возможно, тоже этого не слышали. Значит, все знают, что вот вышел фильм «Одиссея», да, Кристофера Нолана. Очень многие ждали. Очень противоречивые мнения ходят. Одни хвалят, другие вообще сильно не хвалят и так далее. Но, значит, в чем-то новость сейчас, которую, да, я хочу вам рассказать. Москвичи бросились называть своих детей в честь древнегреческих богов после выхода этого фильма. И вот по данным ЗАГСа, значит, 81 девочка получила имя Афина, а двое новорожденных мальчиков назвали Одиссей. Также есть, да, такие имена, как Дионис, Аид, Афродита, Гера, Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Ну, просто целый, знаете, вот он, Олимп снова собрался, да, только уже в московских кругах. Возможно, мы просто еще не знаем, что в Волгограде тоже появились такие имена. Если вдруг вы сейчас, да, вот у вас появился ребенок, и вы назвали его как-то, да, вот подобным образом, да, подобным именем, вдохновились тоже DC. А может быть, вообще вы другим, кстати, фильмом вдохновились? Очень много же, да, таких историй, когда люди называют в честь своего любимого героя, в честь кумира, там, еще что-то. Если вдруг у вас есть такая история, классная история, да, напишите нам, мы обязательно, да, ее осветим, обсудим, поболтаем. Потому что это очень интересно всегда узнать. Особенно там же есть какая-то мотивация, да? Но люди же, они прям делятся чем-то особенным, сокровенным. Они же не просто так вот проснулись и решили. Нет, там что-то за этим стоит. И прям хочется, да, любопытно всегда вот погрузиться в эту всю историю. Но сейчас погрузимся немножечко, да, в ноты. Не буду углубляться настолько сильно, да, и говорить там до ре, ми, фа, соль, ля, си. Значит, уйдем в исполнителя. У нас Дипло и Адриан Нунес, Темпер Сити, и через пару минут Бенсон Бун и его песня, которая называется Sorry I'm Here for Someone Else. Так что оставайтесь здесь на волне 101.5.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.
3: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
4: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
5: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
4: И на вкусняшки хватило.
6: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
7: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
8: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
7: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
8: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. Обойная сила. Клеим без ошибок.
9: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
12: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности. С Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
13: Агат. Покупай выгодно.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: с композицией «Talk to You» только что играли здесь, сейчас, для нас, для вас, для всех, для даже тех, кто не подключился почему-то. Да, почему-то они это все пропустили. Так, все, не буду сильно уже, да, разглагольствовать. Время подошло к концу. Остается пару песен до конца этого часа, и нам пора с вами прощаться. Очень быстро, да, промчался этот вечер. В целом все очень быстро летит. И, ну, будем пытаться, да, успевать как-то ловить все эти моменты, наслаждаться ими. Поэтому, если вдруг, да, у вас есть какие-то планы, не откладывайте их далеко, бегите, исполняйте свои мечты. И сейчас, летом, особенно, очень много разных возможностей. Ну, и заряжаться я оставлю вас на таких исполнителей, как Люка Дебонер, Мадонна и Мартин Гаррикс. И через пару минут трэп «Мафия Хаус» и их композиция, которая в целом, вы, возможно, уже могли догадаться, называется «Мафия Стайл». Все, я говорю вам пока-пока, до завтра. Завтра услышимся, всю неделю с вами будем встречаться здесь, поэтому никуда, да, не пропадайте. Все, я ухожу домой, как и вы отдыхать. Всем хорошего вечера.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.

0: знают. Работают по городу и по области. ЕСМОСТРОЙ. По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панель. Или каркас для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время. 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В результате падения обломков БПЛА в курортном селе Архипоосиповка в Геленджике погибли 6 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также пострадали 40 человек. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. По словам губернатора, ВСУ целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру. 7 человек утонули в Волгоградской области за неделю. Об этом сообщила в понедельник служба спасения. 27 июля у набережной 62-й армии очевидцы обнаружили тело неизвестного мужчины. Спасатели подняли погибшего, передали сотрудникам полиции. 28-го там же, у причальной стенки ниже моста, в воду упал мужчина 83-го года рождения. Ну, его спасли, он жив, медпомощь ему не потребовалась. 31 июля в Еланском районе со дна реки водолазы подняли тело пропавшей 87-летней пенсионерки. 1 августа в районе устья Царицы спасли упавшего в воду 46-летнего мужчину. Его передали медикам, он жив-здоров. В воскресенье на реке Ахтуба спасатели обнаружили тело 23-летнего волгоградца, утонувшего во время катания на сапборде, сообщает «Высота 102». Отключение воды из-за коммунальной аварии произошло в понедельник в Советском районе Волгограда. Жители 16 улиц остались без воды. По данным мэрии Волгограда, вернуть водоснабжение жильцам планируют до конца сегодняшнего дня, ориентировочно в 20:00, пишет «Комсомолка». В летних лагерях загородных и пришкольных за июнь-июль уже отдохнули 72,5 тысячи волгоградских школьников. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщил губернатор Андрей Бочаров. Всего за лето путевки получат более 92 тысяч юных волгоградцев. Особое внимание уделяется льготным категориям. В приоритетном порядке путевками обеспечиваются дети участников СВО, дети с ограниченными возможностями, сироты и дети из семей в трудной жизненной ситуации. Для ребят организованы не просто каникулы, а полноценные профильные смены. От спортивных и творческих до военно-патриотических, сообщают новости Волгограда. Отечественная комедия «На деревню дедушки 2» третий раз подряд возглавила кинопрокат России за уикенд. По данным Кинобизнес.ком, картина заработала за минувшие выходные более 46 миллионов рублей. Это новая история из жизни 11-летнего Владика, который снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка – Виктор, бывший дипломат. Оба деда вступают в борьбу за внимание внука. На втором месте «Майкл» – 39,5 миллионов рублей за выходные. За ним следует «Холоп 3» со сборами за уикенд в 26 миллионов рублей и «Зловещие мертвецы пекла», собравшие 25 миллионов. Доллар 79,46, евро 91,19.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
4: Агат, покупай выгодно.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириновой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: года на Волгоград FM.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха составит 30%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +37, ночью +24.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
2: Да, доброе утро. Ну, вот сейчас вас слушаю по нашей теме, сейчас бензин. Ну, вот я так скажу, я вот обладатель «Нивы Шевролет». Вот, и я поставил неделю, вот успел, неделю назад поставил газовое оборудование. По еще, так скажем, по той цене. Вот сейчас приехал заправлять кондиционер в машину, вот человек, ну, там, диагностику проводит, говорит, а я на дизеле легковой. Я говорю, о, как. То есть, и на дизельное топливо очередей нету, на газовое топливо очередей нету. Ну, а, соответственно, бензин, да, вот сегодня там с утра заправился, но Лукойле газом поехал. Все. Вот, в принципе,
3: ну, я доволен. Ну, да, я с тобой согласен. Действительно, газобаллонное оборудование...
2: Я вас очень часто слушал, ну, и так общался по какой-то там другим машинам. Просто иногда люди не понимают, или не понимали, может, сейчас будут понимать, ну, уже, наверное, поздно, что газовое оборудование – это не приговор для машины. И как бы вот многие, чур меня, что ты, газ, да нафиг мне это нужно, клапана сгорят там и все, мотор, ой. У меня много друзей, которые, да я больше скажу, я лет 15 назад на Ниве, вот даже на этой, ездил в Грузию отдыхать. Вот не поверите, вся Грузия, Армения еще тогда ездили только на газе. И Каены там были эти, и Мерседесы, что только ты... Я первый раз не знал, что это такое. Думаю, а что это за машина? Ну, газовое оборудование стоит на премиальных машинах. Все. Ага. Вот как бы вот для меня тогда было еще это лет 15 назад. Я понимал, что ничего себе, вот это да. Все, вот.
3: Ну, я выскажусь в поддержку вашу, потому что газобаллонное оборудование, пусть даже и газ подорожал, но это действительно тема, особенно для тех, кто постоянно передвигается на автомобиле. Если у вас атмосферный мотор, не дизельный, не турбированный бензиновый с непосредственным впрыском, то действительно это достаточно доступно и отбивается быстро. То есть вот в такси я изучал эту тему в начале года, и там срок окупаемости был в 3 месяца. И это очень лихо и быстро начинает приносить прибыль. Если мы говорим о современных сложных автомобилях, ну вот у нас один из слушателей на Джилион устанавливал газобаллонное оборудование, там идет примесь бензина, то есть там все равно идет с добавлением, но там расход 1-2 литра на 100 километров. Разницу чувствуете, да? То есть как бы ты заправляешься, там, грубо говоря, раз в 2-3 недели, и спокойненько себе ездишь на газу. Да, это другая реальность, просто к ней надо будет привыкать. И в данном случае я считаю, что отвергать такие варианты за незнанием по поводу того, что там клапана прогорят и так далее, ну, это просто, скажем так, не разбираться в теме, потому что зачастую очень много проблем вызвано хайповыми видосиками, которые выкладывают люди, либо некачественной настройкой оборудования, либо некачественным оборудованием изначально. Хорошее оборудование в пределах 100 тысяч рублей быстро себя окупает, даже при такой стоимости газа, и начинает тебя радовать. Но и вариант с гибридами, электричками тоже никто не отменял. Такие варианты тоже есть, но с учетом того, что во многих регионах отсутствует инфраструктура, небольшое плечо до зарядки и много-много других нюансов. В общем, тут есть варианты потыркаться. Спасибо большое за расклад полный и беседу. У нас время вышло, поэтому благодарю всех за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Да, друзья, напомню, что мы взаимодействуем с Александром.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
5: Волгоград FM. 101,5.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Славянских обоев сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
8: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
11: Спонсор ИП Стародубцев Алексей Юрьевич. Сеть кофеен Coffee Cheese.
12: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен Coffee Cheese. Подарите себе идеальное утро. Coffee Cheese всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: все-таки хватило.
1: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
5: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
6: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
7: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. Спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
8: Мам, я школьную форму больше не надену.
9: Так, и что ты предлагаешь?
8: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
9: Эх, мне бы такое в школьные годы.
10: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
11: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: тем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.